Закат в метро, я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом, сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд, в январе разрешишь остаться.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: 7 часов на среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области зарегистрированы первые случаи укусов змей в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба Минздрава. В региональный центр острых отравлений поступили трое пострадавших от нападения гадюк. Один пациент уже выписан, еще две женщины продолжают лечение. По данным медиков, все вовремя обратились за помощью, поэтому прогноз остается благоприятным. В прошлом сезоне помощь после укусов змей получили 29 взрослых пациентов и 12 детей. Медики напоминают, что гадюки обычно не проявляют агрессию и кусают человека только в случае угрозы, если на них случайно наступили, задели рукой или пытались поймать. Яд воздействует

0: действует на кровь, сосуды, сердце, печень и местные ткани. В Свердловской области вдвое увеличили финансирование программы расселения аварийных домов. В этом году на закупку новых квартир для жителей региона из бюджета выделят без малого 2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление принято на заседании регионального кабинета министров. Субсидии распределяют между 28 муниципалитетами. В списке на скорейший переезд жители Асбеста, Березовского, Кушева, Каменск-Уральского и Нижнего Тагила. До конца года из непригодного для жизни фонда переселят почти 900 человек. При этом действие профильной адресной программы рассчитано на перспективу. Ее продлили до 2029 года. За 4 года Средний Урал потратит на эти цели более 8 миллиардов рублей, что позволит полностью ликвидировать почти 300 аварийных домов. Театр Бориса Эйфмана привез на Урал обновленную версию балета «Красная Жизель». В основе сюжета подлинная драма Примы Мариинского театра, которая блистала на лучших сценах мира от Петербурга до Парижской гранд-оперы. Первую версию этого балета Борис Эйфман представил еще в конце 90-х. Спустя почти 30 лет хореограф кардинально изменил пластическую партитуру и обновил декорации. Неизменной осталась сама трагедия – вынужденная эмиграция, тяжелые личные потрясения и финал – 20-летнее забвение в стенах психиатрической клиники. Погрузиться в эстетику психологического балета уральская публика смогла на сцене Свердловского театра драмы. Майские праздники на Урале для многих начинаются одинаково – дача, лес, свежий воздух и мысль о шашлыках на природе. Но именно в этот момент привычный сценарий может стать опасным. Достаточно одной искры, чтобы отдых превратился в пожар или штраф. В Свердловской области с 25 апреля действует противопожарный режим. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов напомнил – весной лес особенно уязвим, а любые действия с открытым огнем могут обернуться серьезными последствиями. Именно этому вопросу – можно ли разжигать костер в лесу в это время года, имеет короткий ответ – нет. И речь идет не только о лесных массивах, но и о лесопарках, дачных кооперативах и участках рядом с домами. По словам Мамонтова, даже бытовой мангал не считается безопасным вариантом. Еще один частый вопрос от дачников – можно ли сжигать траву и мусор на своем участке? Ведь это не лес, деревьев близко нет. Ответ – в период особого противопожарного режима тоже однозначный – нельзя. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 30 градусов. Облачно, с прояснениями, ветер северо-запад.

0: В эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Всем доброе-доброе утро, друзья!
2: Приветики!
1: Ой, Сашка, ты что, не выспался?
2: Здорово,
1: так спокойно?
2: Здорово. Слушай, я что-то смотрю, послушал ту песню, да, на «Малиновой луне» только что послушали, «Моя Мишель», да. Прикольный трек 2 мая вышел. И что-то о луне вспомнилось, вечере, как будто такое ощущение такое, что вроде как будто бы вечер. Ну, видимо, нам надо здесь свет включить, потому что за окном уже солнышко светит.
1: Да, конечно, у нас тут, как обычно, кромешная темнота, потому что вот обстановка такая творческая. Но мы все равно просыпаемся, на улице жара, плюс 30 вообще.
2: Да, сегодня 30-ку-то обещают, ничего себе, пока-то прекрасная погода, еще так свежо, но что-то...
1: Будет уже не так. Свежо будет, прям горячо, мне кажется. Но люди сейчас активно выходят на улицу, все красивые, все нарядные.
2: Ты прям говоришь, как будто бы это на демонстрацию собираются.
1: Нет, нет. Они просто выходят, потому что, мне кажется, ну вот у меня вот, как у человека такого творческого, как только солнце появилось, у меня вот какой-то прям бзик, какая-то энергия вот сильная такая пошла. То есть я уже меньше даже спать хочу, чем обычно.
2: Ну да, спится меньше, спится легче. Сегодня вот утром тоже проснулся, горячей воды но мы нету, прекрасно, да. Настроение, идешь в душ под холодной водой, моешься, ой, думаешь, закаляешься, закалочка, спасибо товарищ коммунальщик.
1: Да, спасибо вам.
2: Управляющая компания, огромное вам спасибо, мы проснулись.
1: Кстати, я пока сюда ехал на такси, мне таксист очень интересную историю рассказал, вот где у нас пруд находится в парке Народном, туда чуть подальше, ближе к ВГОКу, обитают бобры. У нас.
2: Да ты что?
1: Да.
2: У нас даже есть бобры. Утки знаем, вот, а бобры тоже.
1: Самое удивительное, да. И вот этот бобер, он когда залазит на дерево, он настолько тяжелый, что его обламывают, оно падает на линию электропередач, и у них свет в цехе отключается. Вот настолько такая у них ситуация колоссальная, интересная.
2: Нифига себе, бобры они такие, а. Мощно.
1: Да.
2: Интересно, надо сходить посмотреть этих на бобриков.
1: Да, конечно.
2: Они там плотинку, смотрите, построить, и у нас там это пруд превратится. Не река будет, а пруд. Ладно, поехали, о бобрах позже.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
5: Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловская шоссе 43.
6: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок Бимакс. 5 килограммов 400 граммов всего 489 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
9: Нижний Тагил, 2026 год.
10: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
11: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
12: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Ну что же, как Феникс, мы тоже просыпаемся, ну, в смысле, это как бы там сгорели, прогорели,
1: да, и снова на солнышке.
0: И снова вспыхнули после выходных дней, после обычных выходных дней, или после длинные были, нет, короткие были, я уже запутался, это была прошлая короткая неделя, а выходные-то не были обычные, все как выходные прошли?
1: У меня выходные прошли замечательно, я потому что радовался своим успехам в учебе, они у меня произошли как раз таки, благодаря... Возможно, этому костюму, в котором я сейчас сижу, вы, к сожалению, не видите. Я, может быть, фотографию даже сегодня отправлю, но я вот в таком костюме клеча там, и он мне сегодня должен принести удачу.
0: Ну, все, тоже... счастливый, да?
1: Да,
0: счастливый.
1: Да,
0: а счастливый костюм, счастливый? Или есть еще, знаешь, там носки счастливые, там, или еще какие-то части белья, которые особенно не видят, но они такие там.
1: Но у меня пока только с костюмом сработало, возможно, и с носками, там, и с дальнейшими какими-то.
0: Футболка.
1: Да, футболка, например.
0: Что-то под футболку.
1: Что-нибудь, да?
0: Ремень я имею в виду, конечно же, ремень.
1: Ну, да, вот ремень. Вот, да. Ну, ремня пока нет, надо поднакопить немножечко. На костюм хватило, на ремень нет.
0: Только с учебой или там есть какие-то, есть, знаешь, бывают приметы, там, знаешь, пошел на первое свидание в одной и той же футболке, она везучая получается. Нет таких?
1: Вот таких вот прям нет. У меня вот единственное, что вот штаны есть особенные, я их еще когда-то давно купил в секонд-хенде, и у меня вот какие-то важные мероприятия, и в том числе свидания, они в них случались, и все было успешно, но в этих штанах мне на учебу нельзя, потому что там дресс-код следует.
0: Там, наверное, уже это, да, не стоит уже показывать преподавателям, потому что не дождешься, как встречают по одежке, провожают по уму, тебя встретят по такой одежечке. Слушай, интересно, а наши слушатели есть какие-нибудь такие вот штучки? Давайте спросим.
1: Да.
0: Я имею в виду, что какая-нибудь счастливая одежда, которая, ну, элемент одежды. Какой счастливый элемент одежды, например? Или...
1: Примета, возможно, какая-то, которую они придерживаются постоянно, да? Ну, перед
0: типа,
1: выходом.
0: Ну, типа, да, там, на свидание идешь, ты прошло все успешно, надо вот сделать вот это.
1: Да.
0: Или там идешь устраиваться на работу, да, нужно вот одеть вот это вот обязательно. Или что-то в этом роде, да?
1: Да.
0: У нас сегодня есть вообще тема дня?
1: У нас сегодня ее пока нет, потому что она сегодня у нас...
0: Ну, значит, пусть будет вот так.
1: Да.
0: Пусть будет так. Ладно, все, ребят, давайте просыпаемся. Долго не будем разговаривать. Эйбен продолжает музыкальный эфир. Дальше Мод, Зиверт, Эва Макс и еще что-нибудь поговорим.

0: Ох, хорошо, наверное, сейчас, да, на парусах, да, на где-нибудь на водоеме, на водохранилище. Я, кстати, вчера купался.
1: Ты купался вчера?
0: Да,
1: и
0: я
1: вчера. Водичка?
0: Да, нормально, кстати. Сначала заходишь холодновато, а потом ничего, так это бодрит.
1: Ну, у тебя вообще водные процедуры. Сначала покупался, а потом воду отключили в холодную.
0: Ну вот, я как бы это готовился вчера, к сегодняшнему утру. Вчера в холодную воду открыто водохранилище, а сегодня в ванне. Да? Примерно в такой же холодной воде помылся. Ну,
1: да и вообще, мне кажется, сейчас прикольно и на лодках, да, покататься сейчас. Вот этот
0: на парусах,
1: сезон,
0: да, на парусах. Этих, на кадьяках, или как этих, на этих штуках называется-то. Да, плавают уже люди. Вчера много и у нас на Тагильском пруду плавало людей, смотрю, на катамаранах. В общем, да, хорошо, выходные прошли, надеюсь, у вас они тоже прошли замечательно. Ну и вы уже одели счастливые носки, счастливые футболки и счастливыми идете на работу. Ну, это мы в кавычках сказали, да? После выходных, я думаю, после таких, как бы, радостно
1: после
0: на работу.
1: После таких бурных выходных.
0: Да, после теплых, солнечных, да. Ну, тем более, сегодня 30-ку еще обещают. Так, мы сегодня что-то решили обсудить, какие ваши счастливые вещи есть. В чем вы любите ходить? Не то, что любите, а такие идете. Надо наверняка вот это вот одеть, чтобы получилось. Чтобы получилось. Да. Чтобы сегодня все получилось.
1: Чтобы все лучшим образом получилось. У меня вообще долгое время был такой спортивный стиль. Я каждый раз, когда с мамой в магазин приходил, я выбирал вот эту футбольную форму. И я постоянно то Хави, то Иньеста, то еще какой-нибудь другой футболист. И вот у меня это вот самое главное был атрибут мой.
0: Ты думаешь, что тебе, что, ну, если ты идешь на улице в футбольной одежде, то ты что, быстрее становишься?
1: Ну, конечно,
0: если пропускают.
1: Вот, кстати,
0: тебе карточку красную не показывают, можно зеленый идти, свет? Что это?
1: Ну, примерно так и происходит. Кстати, есть такие моменты, которые в жизни передаются. То есть, вот люди стоят, толпой идет, и раз одного на ложном замахе убрал, одного обошел, второго, третьего, змейка.
0: А все потому, что ты в спортивных штанах, да, в футбольной форме, да?
1: И потом прорываешься к штрафной, и гол!
0: Шел бы ты в пиджаке, как сегодня, ты бы уже шел культурненько, культурно, аккуратненько.
1: Да, я бы всех пропускал.
0: В общем, как одежда влияет на наше поведение? Говорите, рассказывайте сегодня, если что, пишите нам. Мы сейчас это запустим в группу во ВКонтакте и можете туда писать комментарии.
1: Кстати, еще кое-что вспомнил.
0: Еще потом расскажешь. У нас давай на песню уходим, потом реклама и поговорим еще.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиле с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Кстати, у Анны Немченко, вот смотри, все города почти перечислены, Нижний Тагил почему-то не упомянут. Минус Анне Немченко, не узнаем.
1: Ну, там было слово «нижний», возможно, она имела в виду «Тагил». Ну,
0: возможно, кто-нибудь бы доделал, дописал с помощью нейросети бы эту песенку, как вот мы сейчас делаем картинку, сфотографировались, делаем, стараемся в картинку оживить. Он рисует, конечно, так себе. Ну, да. Сейчас, через полчасика, через 15 минут все в сети сможете увидеть, кому интересно. Мы сегодня обсуждаем...

0: счастливую одежду, счастливые носки, там еще что-то. Да. У меня, допустим, я вот уже... Короче, вчерашний отдел носки. Типа счастливые, да.
1: Самое главное, чтобы тут это сейчас запах не пошел.
0: Не пойдет, они настолько старые. Слушай, ну а ты знаешь, идут некоторые, я знаю, некоторые люди идут. У меня раньше была футболка.
1: Да.
0: Счастливая футболка. Точнее, у меня даже есть футболка счастливая. Купил ее в Таиланде, гулял там с девушкой, и мы от центрального этого дворца короля там во дворы сворачиваем в переулке. Все, там женщина продает эти футболки, одежду, все, мы покупаем. Она такая говорит: ой, вот эта футболка будет ваша счастливая, потому что я первую одежду, которую продала за сегодняшнюю ночь, это вот вам я продала, вот я здесь уже долго стою, никто не покупает, вы первые купили, и несколько футболок купили, вот пусть она привезет там удачу, счастье, в общем, у нас пусть она у вас счастливая будет, вот у меня счастливая, она лежит до сих пор, слава богу, что она лазит,
1: да.
0: Слава богу, что я иногда ее могу одеть, там еще карпы нарисованы, ну, это эти счастливые рыбки тайские, так что, да,
1: ты же вроде, штука. Сашка, в форме держишься, как она могла не налезть?
0: Нет, почему она налазит, ну, конечно, обтяжка, но я ее одеваю очень редко.
1: Ну, она вот, когда ты ее одеваешь, на какие мероприятия обычно?
0: Ну, не буду уточнять. Не связанные с работой, так скажем, а связанные с антиработой.
1: Ну, я понял. Но все-таки удачу она приносит, это хорошо. А вот, кстати, я вчера заметил, что наши девчонки Полина Бажова и Настя Невская вот побывали на мероприятии Дай 5, там еще посередине наш директор и Ирина была. Вот,
0: Ирина Анатольевна, за выходные много где была, я знаю. Да.
1: И вот девчонки-то как раз-таки надели джинсовые юбки, и вот забег-то, я думаю, был. Девчонки бегали или это за девчонками бегали там?
0: Ой, господи, тестостероновый маньяк Алексей Подольский здесь в эфире. Уходим на музыку. Я сейчас не поговорю за эфиром, что он с ним. Сейчас поговорим с тобой.
2: Больше, чем думаешь. Начинай утро с

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Еси 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как

0: радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Ну и попал я в переплет.

0: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума-палата» по четвергам.
1: «Ума-палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио.
3: Если хочешь танцевать,

0: Получится, получится. Но не само собой, а с помощью звезд.
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Ну, если знать, на что ориентироваться, то все это гораздо-гораздо легче становится. Итак, гороскоп на Эко-радио. Поехали.
2: Овны, сохраняйте терпение. Спешка только усложнит процесс. Сегодня вы будете настроены действовать быстро, но обстоятельства могут слегка притормозить вас.
0: Тельцы, держитесь привычного ритма. Он приведет к результату. День подойдет для спокойной и последовательной работы. Вы сможете многое успеть без лишней суеты.
2: Близнецы, выделите главное и двигайтесь шаг за шагом. Сегодня вас ждет поток задач и разговоров. Важно не распыляться на все одновременно.
0: Раки, сохраняйте внутреннее спокойствие, даже если вокруг напряжение. Понедельник может оказаться эмоционально насыщенным. Не принимайте все близко к сердцу.
2: Львы, не бойтесь брать инициативу в свои руки. Сегодня появится шанс проявить себя в рабочем или личном вопросе.
0: Девы, начните с мелочей, они освободят пространство для важного. День отлично подходит для наведения порядка и решения накопившихся задач.
2: Весы, не затягивайте с выбором, интуиция.

0: Интуиция вас не подведет. Сегодня вам придется быстрее принимать решения, чем обычно.
1: Скорпионы, не уходите от сложных разговоров, они принесут ясность. Понедельник даст возможность разобраться с вопросом, который давно вызывал напряжение.
0: Стрельцы, фиксируйте мысли, среди них будет что-то действительно ценное. Сегодняшний день может подтолкнуть к новым идеям и рабочим планам.
1: Козероги, сохраняйте фокус на главной задаче. День потребует дисциплины и сосредоточенности, не отвлекайтесь на лишнее.
0: Водолеи, будьте готовы быстро адаптироваться к изменениям. Сегодня могут появиться неожиданные предложения или новости.
1: Рыбы, не пытайтесь угодить всем и сразу, берегите свои силы. Понедельник пройдет спокойнее, если вы заранее расставите приоритеты.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама ООО «Тагил Авто», ЕМН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
4: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
5: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
6: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
7: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ.
8: Звони 963-800.
7: Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
0: Реклама.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: Об итогах минувшей недели коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области официально утвердили минимальные требования к укрытиям для населения на случай чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер. Согласно документу, для укрытия жителей могут использоваться различные подземные и заглубленные помещения. В перечень вошли подвалы, цокольные этажи, гаражи, подземные паркинги и другие сооружения. Также в качестве укрытий допускается использование помещений без окон, расположенных между несущими стенами зданий. Россияне смогут проходить на посадку в самолеты по биометрии до конца первой половины 2026 года. Эта возможность будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и в Пулково в Санкт-Петербурге. Правительство уже утвердило соответствующий пилотный проект, сообщает «Коммерсант». Эксперимент затронет авиарейсы Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Другие аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к нему, если их инфраструктура будет готова. В Свердловской области с начала теплого сезона зарегистрировано 5000 случаев присасывания клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Для сравнения, недели ранее на Среднем Урале было зафиксировано 3123 укуса. Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах региона, больше всего пострадавших среди жителей Екатеринбурга и Каменско-Уральского. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит

0: Полит госпитализировано 11 человек. Еще у 26 пациентов есть все признаки клещевого боррелиоза. Новостройки подорожали в большинстве крупных городов России, и Урал не исключение. Квадратный метр подорожал в 48 городах из 70 исследованных, подешевел в 19, не изменился в 3. Похожая тенденция прослеживается и в общей стоимости квартир, следует из данных профильного издания «Мир квартир». Из 7 исследованных городов Уральского федерального округа наибольший прирост стоимости квадратного метра в новых домах наблюдается в Челябинске, Кургане, Нижнем Тагиле и Перми. Озеленять парки и скверы Нижнего Тагила теперь помогает погрузчик-пересадчик. Своими лопатами-ножами он вгрызается в грунт и за мгновение выкапывает лунку для взрослых деревьев. Опробовали такой мини-трактор в Комсомольском сквере в центре города. Эта зеленая зона – одна из старейших в Тагиле. Заложил сквер 102 года назад знаменитый уральский селекционер Кузьма Рудый на месте бывшей базарной площади. А его начинание теперь напоминает табличка у центральной аллеи. Певица Юлия Савичева станет еще одним хедлайнером международного музыкального фестиваля «Ural Music Night». Он пройдет 19 июня в Екатеринбурге. В число хедлайнеров «Уральской ночи музыки» также вошли группы «Чайф», «Пицца» и «НЛО». О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: Ну, а погода сегодня на Среднем Урале нас радует. Все солнечно, солнечно, солнечно. Северо-западный ветер практически отсутствует. Всего лишь там 1 метр в секунду. Что-то там, штиль, короче, штиль. Ну и температура утром 21 градус. Днем до 30 градусов. Вечером 28. Ночью около плюс 17. Ультрафиолетовый индекс высокий. Это что

0: Ах, новиночка-то, ничего, да?
1: Да, круто звучит.
0: Нормально, нормально.
2: В эфире утреннее шоу на Эко-радио.
0: Утреннее шоу, второй час, 8:12. Алексей Подольский, Александр Данилов. Всем доброе утро.
1: Всем привет, привет.
0: Только что Леди Гага, Дэйчи, новиночка Runway, подиум. Мы тут посмотрели перевод. Ну, в общем-то, это все о моделях. О моделях, которые ходят по подиуме, какие они классные, с воскресенья по с понедельника по воскресенье идут по подиуму, сверкают, все работают. Ну, в общем, все вот в этом роде.
1: Да, слепляют своей красотой.
0: Да, я думаю, что это все-таки связано с выходом фильма про моду, который сейчас идет в кинотеатрах, вторая часть «Дьявол носит», правда? Да. И все-таки из этой же серии, тем более Леди Гага там исполняет камео, только с другой песни. Но, видимо, это все что-то где-то связано. Кстати, мы сегодня обсуждаем одежду, да, то есть модельки, они тоже нам разные на новые модели одежды всегда показывают, радуют нас. Мы это все любим новые всякие вещи приобретать, но и о старых не забываем, да?
1: Да, потому что мода постоянно меняется, а стиль, он остается всегда.
0: Мне вчера сказали тоже, я вчера купался в штанах, шортах таких, бриджах такие ниже колена. Мне говорят, о, ты еще 10 лет их подержи в это, через 10 лет будут опять модные. Я такой, ну да, вот уже как будто бы 10 лет прошло, когда я их покупал. Еще десяточку подожду, да, снова в тренде вернусь.
1: Все циклично в нашей
0: жизни. Все циклично, да. Если у вас есть какие-то счастливая одежда, счастливая футболка, счастливые носки, счастливые штаны, да,
1: плавательная
0: шорты,
1: шапочка счастливая.
0: Да, в которой вы познакомились со своей второй половиной, в каком-нибудь бассейне плавали, и говорите, да, у вас какая прекрасная лысая голова. А вот прекрасная шапочка. Ну и все, закрутилось, завертелось, вся жизнь так же бывает, да. И рассказывайте, заходите к нам в группе во ВКонтакте, и там, наверное, какие-то посты есть. Ну и просто пишите комментарии под любым постом. Мы, в принципе, все видим здесь, Алекс Подольский и Александр Данилов. Около мониторов, группа ВКонтакте открыта. Утро, просыпаемся, Дэвид Гетта продолжает, Юлиана Крулова впереди. Разговариваем
2: доброе
0: о счастливых
2: утро.
0: Вещах.
2: Доброе утро, вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Авторадио. Реклама. Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-20.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяш и Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
3: В детском парке «Бум-парк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бум-парк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Hello, hello, привет, привет.
1: How are you?
0: Да, ну и другие иностранные слова не знаем мы. А из Подольска Александр Данилов. Слушайте, мы тут обсуждаем сегодня одежду, всякие какие-то у нас вещички, которые приносят нам счастье, удачу, связанные с различными приметами. Я тут вспомнил, вот, допустим, спортсмены. Для них же вообще-то очень важно, допустим, одеть любимые кроссовки. Ну, как любимые? То есть ты в них тренируешься, они уже форму твоей стопы уже приняли, да, то есть уже там все мозоли натерты, уже все притерлось, все хорошо. То есть спортсмены же не одевают, особенно марафонцы, не дай бог, ты одеваешь новые кроссовки перед забегом, ну, там все натрет, все плохо, все неудобно. Надо обязательно носить обувь, которая уже разношена.
1: Да, ну и, кстати, у футболистов есть свой лайфхак, чтобы разносить обувь, так как бутсы, они быстро изнашиваются, постоянные тренировки, так. Все равно, какие бы они счастливые не были, их приходится менять. И вот, например, Криштиану Роналду, он где-то там за 2 часа до матча он их кладет в горячую воду, чтобы они распарились, разбухли, и потом уже он немножко в влажных бутсах даже играет.
0: Ух ты, как интересно.
1: Скажу. Да, вот такой у него лайфхак, это ему помогает,
0: как
1: чтобы стопа адаптировалась.
0: Слушай, ну у них там у них, где он играет, это тепло, хорошо, да, в влажных бутсах, наверное, это прикольно.
1: Но сейчас он в Саудовской Аравии играет, у него там вообще все хорошо, тепло всегда, постоянно.
0: Так, а если бы он, допустим, он в Питере поиграл на открытом стадионе под дождем, в лужах, или в московском регионе, или где-нибудь там в Воронеж приехал?
1: Ну, он раньше играл в Англии, там тоже даже...

0: Лива достаточно, не знаю, как он адаптировался. Но тогда еще молодой был, я думаю, он эти все лайфхаки не использовал. Он вообще тогда другой вообще.
1: Вот-вот-вот, это вот мы с возрастом уже. Ох, смотрим, да. Уже здесь надо подложить, уже подушечку уже на креслице подложить или еще что-то в этом роде, чтобы удачно прошло все.
0: Ну, он после того, как из Англии уехал, он там себе и зубы выровнял, и прическу сделал, всего-всего.
1: Вот, жил бы в Англии, одевался бы стильно, как это делают там джентльмены из фильма Гая Ричи, да? Да. Вспомни. Вот Гай Ричи, там же вообще, а эти костюмы клетчатые.
0: Да, они супер крутые вообще.
1: Как они разошлись, народ-то?
0: Да повсеместно. Я, кстати, у тебя такой же видел.
1: Ну, у меня есть, я специально шил, да, после этого фильма. Да, специально шил, у нас тоже команда людей была, и мы бах-бах-бах, одинаковые костюмы, как из фильма.
0: Острые козырьки тоже из Англии, тоже вот этот стиль.
1: Ну, англичане, они красавцы, да. Ну, просто, да, действительно, ты в этом спортивном костюме, ты себя уже чувствуешь такой, как-то, ты уже понаглее, да, такой, да. Ты уже а-ля такой, это гайрический такой, там, это, пацанчик, все дела.
0: С одной стороны, в спортивном костюме, а с другой, классика отдает, клеточка, что-то такое есть.
1: Да, сказал человек, сидящий в клетчатом пиджаке.
2: Включайся! Утро на Эко-радио уже в эфире!
3: Ты думал, все понарошку,

0: Вот это номер на Эльдо-радио.
1: Да-да, вот это номер, друзья дорогие автолюбители. Прямо сейчас мы будем уже запускать генератор случайных чисел, чтобы уже в дальнейшем определить нашего счастливчика, кому сегодня повезет и ну кто сможет выиграть подарок.
2: Давай запустим, давай расскажем, какие у нас сегодня будут числа. Так, подожди. Давай, запускай, говори.
1: Опа, стоп.
2: Итак, сегодня играет цифры 362.
1: Ну, хорошая цифра.
2: Да, значит, любая комбинация этих цифр, если присутствует в госномере вашего автомобиля, ваших родственников, ваших друзей, знакомых, близких, кошек, собак, поросят или кого-то еще, кто владеет автотранспортом.
1: Да.
2: Это мы сейчас в кавычках сказали. Про поросят. Хотя мы все водители знаем, что ездят кружки за рулем. Итак, 362. Если любые комбинации, то звоните нам. Итак, любимые комбинации: 362, 326, 632, 623, 236 или 263, если это ваш госномер, 416666, наш номер телефона в городе Нижний Тагил, код города 3435. Фух, если от количества цифр у кого мозг не взорвался, то давайте.
1: Кстати, так быстро время летит. Еще вот недавно, я помню, обсуждали, что пока все на зимней резине, потому что неожиданные были погодные условия. Вот ты помнишь, в какое конкретное число ты себе уже поставил летнюю резину?
2: Да, конечно, не помнишь. Ты что? Помню, что в прошлом месяце, ну да, действительно, быстро время летит. Вот вчера мы все только меняли резину, а сейчас уже нужно как бы машину менять, получается, на двухколесный транспорт, либо на водный транспорт, чтобы тоже очень актуально, катера и все на свете. Я вот, допустим, говорю, вчера купался уже, потому что на воде очень даже замечательно. Итак, еще раз напомню цифры, которые у нас сегодня выиграли, ну, как бы, могут потенциально выиграть, если вы позвоните нам по телефону 416666 в городе Нижний Тагил. Итак, комбинация цифр 362, 326, 632, 623, 236, 263. Ну и мы сегодня тут говорим, что, конечно, ездить это хорошо, а вот одеваться-то еще лучше.
1: Да.
2: А если у вас есть какая-то счастливая одежда, счастливый такой амулетик, допустим, часы счастливые.
1: О, или, кстати, да, аксессуары.
2: Браслетик, да, то идешь такой на встречу, ты уже как будто бы заряженный такой, вокруг тебя аура какая-то, счастье, ты такой весь такой, да, я сегодня победитель, бах-бах-бах, и всех победил, все заработал и вообще все проекты выиграл. Всех очаровал, и все.
1: Надеюсь,
2: классно.
1: У меня сегодня такой же день пройдет.
2: Да, да, да, не зря, что клетчатую одел одежду. Так, узнаем нашего победителя, возможно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
3: Екатерина.
2: Ой, еще раз, пожалуйста.
3: Екатерина.
2: Екатерина, очень замечательно. Какие цифры у вас автомобиля?
3: Сейчас скажу.
2: 362?
3: Да.
2: Ох, ну это прямо в точку. Это прямо вот то, что у нас сразу же и выиграло, без всяких вариантов. Аплодисменты, ваша честь. Екатерина, ну рассказывайте. Давайте, у нас не совсем чуть-чуть, немножечко времени осталось. Чем занимаетесь? Стоите, едете?
3: Работаю.
2: Вот, уже на
3: работе.
2: Вот, респект и уважение, люди, которые уже на работе. Поздравляем вас. Ну, в смысле, не поздравляем, в смысле, уважение. Расскажите, у вас

0: Есть какой-то талисман, какая-то счастливая одежда или что-то с этим связано, которое помогает вам и работать, или там получать удовольствие, или там что-то...
1: Успехов какие-то добиваться.
0: Ой, как, Екатерина, мы хотели бы это услышать, но да. Как-то у вас очень плохо. Вы где-то работаете в таком бункерном месте?
2: На предприятии.
0: На предприятии. Чувствуется, что предприятие защищает своих сотрудников от различных этих...
1: Звонков.
0: Сообщений, да. Екатерина, давайте мы с вами пообщаемся за эфиром. Мы вас поздравляем. Единственное, что скажите, ура, я победила на Эко-радио. Всем доброго утра и классной недели. Давайте. Раз, два, три. Скажите классного утра всем.
2: Доброе утро всем.
0: Вот. Ура! Аплодисменты в вашу честь, Так, несмотря ни на что, несмотря на качество связи, мы продолжаем наш эфир. Главное, что Катя победила, и всем классного настроения и насыщенной недели. Удачи во всем. Группа 5 утра продолжает музыкальный эфир «Эко-волна».
3: Все получится с утренним шоу на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя.
8: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, тревел-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, что нам звезды говорят на 18-е? 18 мая. Поехали.
2: Овны, сохраняйте терпение, спешка только усложнит процесс. Сегодня вы будете настроены действовать быстро, но обстоятельства могут слегка притормозить вас.
1: Тельцы, держитесь привычного ритма. Он приведет к результату. День подойдет для спокойной и последовательной работы. Вы сможете многое успеть без лишней суеты.
2: Близнецы, выделите главное и двигайтесь шаг за шагом. Сегодня вас ждет поток задач и разговоров. Важно не распыляться на все одновременно.
1: Раки, сохраняйте внутреннее спокойствие, даже если вокруг напряжение. Понедельник может оказаться эмоционально насыщенным, не принимайте все близко к сердцу.
2: Львы, не бойтесь брать инициативу в свои руки. Сегодня появится шанс проявить себя в рабочем и личном вопросе.
1: Девы, начните с мелочей, они освободят пространство для важного. День отлично подходит для наведения порядка и решения накопившихся задач.
2: Весы, не затягивайте с выбором, интуиция вас не подведет. Сегодня вам придется быстрее принимать решения, чем обычно.
1: Скорпионы, не уходите от сложных разговоров, они принесут ясность. Понедельник даст возможность разобраться с вопросом, который давно вызывал напряжение.
2: Стрельцы, фиксируйте мысли, среди них будет что-то действительно ценное. Сегодняшний день может подтолкнуть к новым идеям и рабочим планам.
1: Козероги, сохраняйте фокус на главной задаче. День потребует дисциплины и сосредоточенности, не отвлекайтесь на лишнее.
2: Водолеи, будьте готовы быстро адаптироваться к изменениям. Сегодня могут появиться неожиданные предложения или новости.
1: Рыбы, не пытайтесь угодить всем сразу, берегите свои силы. Понедельник подарит спокойствие, если вы заранее расставите приоритеты. Ну что ж, ориентируемся на звезды, расставляем приоритеты, одеваем счастливые вещи, если вы еще в процессе одежды.
2: И, и про воду мы сегодня говорили, будьте как рыба в воде, чувствуйте себя прекрасно.
1: Это же когда же мы про воду говорили?
2: Да, вот сегодня про водоемы там расставили.
1: А, ну в этом смысле. Да, уже можно одевать это купальные старые принадлежности и плавать. Я вчера все проверил.
0: Ну как проверил? Твой ритм. Эко-радио.
1: Ну как проверил? Покупался я, да. Но все равно водичка холодная, так что это ни в коем случае не рекомендация.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний отдел, 2026 год.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Новости.
2: Об итогах минувшей недели коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области официально утвердили минимальные требования к укрытиям для населения на случай чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер. Согласно документу, для укрытия жителей могут использоваться различные подземные и заглубленные помещения. В перечень вошли подвалы, цокольные этажи, гаражи, подземные паркинги и другие сооружения. Также в качестве укрытий допускается использование помещений без окон, расположенных между несущими стенами зданий. Россияне смогут проходить на посадку в самолеты по биометрии до конца первой половины 2026 года. Эта возможность будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и в Пулково в Санкт-Петербурге. Правительство уже утвердило соответствующий пилотный проект, сообщает «Коммерсант». Эксперимент затронет авиарейсы Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Другие аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к нему, если их инфраструктура будет готова. В Свердловской области с начала теплого сезона зарегистрировано 5000 случаев присасывания клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Для сравнения, недели ранее на Среднем Урале было зафиксировано 3123 укуса. Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах региона, больше всего пострадавших среди жителей Екатеринбурга и Каменско-Уральского. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 11 человек. Еще у 26 пациентов есть все признаки клещевого боррелиоза. Новостройки подорожали в большинстве крупных городов России, и Урал не исключение. Квадратный метр подорожал в 48 городах из 70 исследованных, подешевел в 19, не изменился в 3. Похожая тенденция прослеживается и в общей стоимости квартир, следует из данных профильного издания «Мир квартир». Из 7 исследованных городов Уральского федерального округа наибольший прирост стоимости квадратного метра в новых домах наблюдается в Челябинске, Кургане, Нижнем Тагиле и Перми.

0: Озеленять парки и скверы Нижнего Тагила теперь помогает погрузчик-пересадчик. Своими лопатами-ножами он вгрызается в грунт и за мгновение выкапывает лунку для взрослых деревьев. Опробовали такой мини-трактор в Комсомольском сквере в центре города. Эта зеленая зона – одна из старейших в Тагиле. Заложил сквер 102 года назад знаменитый уральский селекционер Кузьма Рудый на месте бывшей базарной площади. А его начинание теперь напоминает табличка у центральной аллеи. Певица Юлия Савичева станет еще одним хедлайнером международного музыкального фестиваля «Ural Music Night». Он пройдет 19 июня в Екатеринбурге. В число хедлайнеров «Уральской ночи музыки» также вошли группы «Чайф», «Пицца» и «НЛО». О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на Среднем Урале плюс 30 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западный до 1 метра в секунду, атмосферное давление немного повышено.

0: Здорово, счастливый.
1: Привет.
0: Здорово, клетчатый.
1: Привет. Что, как ты сам, как твои дела, дружище?
0: Да, нормально, все хорошо. Доброе утро, это утреннее шоу. Третий час, два человека, которые уже проснулись и уже сходят с ума.
2: Как будто Бивис и Батхи только что были перед вами.
0: Да, отсылочка, да. Да, я эту отсылочку узнал.
3: Вперед! Все получится с утренним шоу на Эко-радио.
0: Ну и как надеюсь, что и наши слушатели тоже отсылочку к Бивису Батхиту узнали, да? Два поколения, Алексей Подольский, Александр Данилов. Доброе-доброе утро, проснываемся.
2: Добрейшего утра, просто два поколения встретились, фотография с нами вышла вместе с ней.
0: Вышла, да, в тираж, в эфир, как ее ни назови, все летит куда хоти. Это самое, да, мы сегодня одежду обсуждаем. Какая счастливая есть у нас одежда. Я тут вспомнил кроссовки. Смотрю на свои кроссовки. Дырявые. Во всех уже местах, где ткань, уже носки видны. Но. Какое, он никак, насколько неудобный. Ты как будто бы паришь по небу, просто идешь в них. И вот это компенсирует. У меня еще одни кеды были в Таиланде, их не ходил. Я до дыр. Весь Таиланд в них прошел. До дыр. Буквально были кроссовки, кеды Nike. И там уже были дырки на ступнях, на пятках. На ступнях вот здесь вот реально. Но я в них все равно тупо. Потому что удобно.
2: Даже что... когда на камень наступаешь все равно.
0: Да. Ну там как бы камней-то особо нет. Ну я не ползал, в всяком случае. Ну да. Это я к чему? Уважаемые, есть такое утверждение, что мужчины должны быть там отлакированные ботинки, обувь такая вся красивая, все это модно. Типа, если нет, то там как бы уже вопросики, там не можешь пойти. Да нифига. Да мы просто иногда любим некоторую одежду настолько, что готовы ее носить до дыр.
2: Да, согласен, да. Абсолютно. Тем более эти дырки могут создавать вентиляционные условия в такую жаркую погоду, как сейчас.
0: В такую жаркую погоду. Вот видите, мужской склад ума. Инженеры собрались. Инженеры. Давайте о праздниках поговорим. Что у нас сегодня в празднике обещают? Так, подождите, мы небольшую сейчас джингл включим.
3: Радио.
0: Вот, разделили. Ну, поехали дальше. День майского жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж День рождения сегодня отмечается.
2: Ну, наверное, этот жук, он прям жужжит.
0: Жека? Ука? Или УКЖЖЖ? УКЖЖЖ отмечает день рождения сегодня.
2: На каламбуры подъехали. Хорошие, я заценил.
0: День рождения майского жука. Мы так подразумеваем, что это тот жук, который большущий, такой летает.
2: Ну и, кстати, не видел его еще, правда. В связи с этим еще отмечается лечебный день садоводства. То есть то, что когда ты занимаешься огородом, у тебя мысли плохие уходят на задний план, ты сосредоточен и заодно видишь этого жука и все идеально.
0: Да, огородство, садовничество, это прямо

0: Дзен, это прямо, это все наше все, опять же, вспоминается Лондон, Гай Ричи вспоминается, это как его, Стэтхэм, нет, или Гай Ричи, а, нет, Бекхэм, Бекхэм, же, да,
1: футболист,
0: со своим огородом,
1: да, да, у Гая Ричи прекрасно. В фильмах снимался.
0: Да, ладно, в общем, классное настроение, давайте музыку послушаем, потом дальше еще пообщаемся. Маршмеллоу, Particle The Man, классная новиночка, Фанекс, прямо сейчас.
2: Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: лично ассоциируется с моей прекрасной коллегой Настей Невской. Это благодаря, да, тому, что эту песню я подарил ей 7 мая, в день радио. Настя Невская, к сожалению, к огромнейшему, переезжает в другой город. Совсем скоро она будет там, где тепло и где ярче светит солнце. Поэтому, Настя, если ты нас сейчас слышишь, ты прекрасная наша девочка в цветах. Хорошего тебе настроения, доброго утра.
1: Да, жаль, что не успел я тебя увидеть на прошлой неделе, Настя. Ну вот в день радио тогда хорошо мы все посидели, отпраздновали. Просто шикарно.
0: Так, ну мы продолжаем, да, продолжаем обсуждать шикарные вещи. Сегодня мы об одежде, которая приносит нам радость, счастье, удачу. Вот читая различные сообщения, человек уже давно уже топ-менеджер и под белые рубашки, дорогие итальянские, на важную деловую встречу упорно одевает футболку с суперменом, которую носил в юности, ей уже более там, 15-20 лет, и она уже буквально трещит по швам, но приносит удачу.
1: Ну это здорово, наверное, выглядит, да, то, что белая рубашка просвечивает, и там вот посередине супермен.
0: Ну супермен-то он такой синенький, не знаю, опасно, опасно. Ну, хорошие итальянские рубашки, видимо, закрывают. Все, да. Закрывают, все хорошо. Да. Я, кстати, согласен. Вот эти вот такие футболки с супергероями, с этой атрибутикой, они приносят удачу в плане коннекшн, ну, в плане хотя бы ты, допустим, футболки, ты смотришь человек с футболки из этой же вселенной. Да. Ты уже понимаешь, что вы как бы на одной волне, уже вам есть о чем поговорить, да? Или, допустим, ты в футболке компании DC, а человек носит комиксы из команды Marvel, и ты такой уже как будто бы, ну, как бы окей, но я подумаю еще общаться.
1: Вот. Ну вот, а как раз таки, вот если говорить про возраст, да, там 30+, 40, вот кто-то считает, что там мужчина должен выглядеть статусно, кто-то наоборот живет по кайфу, да, супергероем, там, Мишка Тедди, еще кого-нибудь там на футболке носит, и прикольно это выглядит, на самом деле я вот тоже уважаю.
0: Да. Кстати, недавно, да, вот опять же фильм вышел, который как раз про моду, про одежду, который сначала в 2016 году, в 2006 вышел, сейчас снова вторая часть. Там тоже много отсылок. И, кстати, вот именно вот это столкновение кутюр бывшего и то, что сейчас, то, что можно пойти в секонд-хенде купить, это будет также модно, актуально, современно и прикольно смотреть.
1: Кстати, ты, Саша, довольно модный человек, и у тебя постоянно...
0: Да не надо
1: говорить. Постоянно у тебя одежда меняется разная.
0: Не надо такое говорить. Нет. Мы все скромно смотрим, как люди живут. Также отражаем. Так, ладно, движемся дальше. Дон Дьявола продолжит наш музыкальный эфир. Отличная, кстати, песня. Радио Бэйби, Радио Крошка. Просыпаемся, потом еще группу Добро послушаем и постреляем по кораблям по новым. Ну, в смысле, как в пиратском золоте, типа расставленным виртуальным. Утро.

0: Это юность моя.
1: Есть только один флаг, и он такой же черный, как черные наши сердца. Пиратское золото.
2: Ну, кстати, у пиратов, видимо, черный цвет, да, это счастливый.
3: Конечно.
2: Это можно назвать счастливым, но для тех, на кого они нападают, это несчастливый цвет. Так, начинаем и начинаем играть, у нас уже звонки идут. Итак, первый пират, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро, настойчивый.

0: Утренний пират. Первый в этом сезоне, в этом дне, в этой неделе. Как тебя зовут?
1: Морская кудрявая львица.
0: Морская кудрявая львица. Смотрите, вам выдается честь расставить корабли. Вот сейчас генератор случайных расположений запущен. Вот слышите, я тик-тик-тик-тик делаю. Когда скажете стоп, он остановится, и корабли будут расставлены. Итак, давайте.
1: Стоп.
0: И есть контакт. Итак, все зависло.
2: Все мерцать начало, да, все остановилось.
0: Все остановилось. Так, ну вот все, это все вашими руками. Вашими руками расставлены корабли на этом поле. Так что давайте-ка начнем стрелять. Куда первый выстрел пойдет?
1: Вова 3.
0: Так, мы договорились имена не называть. Ну ладно, пока принимаем. В3 полетели. Давайте пока будем дальше креативить. Итак, без имен, какая буква, цифра?
1: Без имен?
0: Без имен.
1: Просто букву?
2: Но не просто букву, а, например, можете... Б, бобер или там еще что-нибудь. На что
0: да, да, утро, пиратское золото, это разминка
1: акула
0: для ума.
1: Акула 5.
0: Акула 5, есть такое, полетели. Так, пока мимо, продолжаем разминку для ума, которая называется «Пиратское золото». Даем шанс следующему участнику. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Добрейшего. Как зовут? Ядрёна Вож. Куда будем вошить?
3: Заяц 5.
0: Заяц 5. Полетели.
2: Заяц 5. Заяц вышел погулять.
0: Зайчик как-то мимо пролетает. Зайчик пока отдыхает. Куда дальше стреляем?
3: Дрель 7.
0: Дрель 7. Вот видно, кто проснулся, у кого же креатив-то пошел. Эх, креатив-то идет, а вот меткость пока страдает. Ну ничего, это как всегда, это же первый день. Пристрелочный, но всегда такой. Так, следующего участника приветствуем.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро, как зовут?
4: Бочонок Шпрот.
0: О. Так, шпроты, куда? Где будем солить их? В каком?
4: Так, ну
0: участке?
4: Давайте жук 3.
0: Жук. Сегодня же, кстати,
2: да,
0: жук пока пролетел мимо. Давайте еще.
4: Так, давайте дорога 4.
0: Дорога 4, дорога, дорога, ты знаешь, так много жизни такой непростой. Эх, пока, к сожалению, мимо. Ну что ж, дадим участнику еще одному финальный выстрел, так сказать, пристрелочный, потому что понедельник, и мы доброе утро, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Как зовут?
5: Парень Кучерявый.
0: Ах, парень Кучерявый. Ну давайте, Кучеряво живем, Кучеряво. Сейчас это закроем какой-нибудь квадрат.
5: Давайте Е4.
0: Е4. Так, Е4. Полетели.
2: Летим. Что же там? Летим.
0: Пока мимо. Ну что, давайте, Кучеряво, финальный выстрел на сегодня. Принесет он победу или промах, узнаем от вас.
5: И3.
0: И3, так, И3, понятно, полетели. И3. И сегодня пока пристрелка прошла успешно. Я считаю, два выстрела были прямо рядышком, так сказать, в начале пристрелки, в середине пристрелки. Так что делайте выводы, уважаемые пираты, отмечайте свои квадратики. Но мы движемся дальше. Я Бу, кстати, Яна Картукова. Все это впереди. Алешенька, через песню.
2: Твоя песня?
0: Да.

0: Джованни Ричи и Марк Дан. Let me die. Позволь мне сделать то, что мы не называем по утрам. Потому что утром мы только просыпаемся. Это утреннее шоу, оно продолжается. Мы сегодня разговариваем об одежде, которую мы любим одевать, когда все плохо и когда все хорошо. Или когда мы хотим, чтобы было все хорошо. И вот тут Александр Борисов, ну, не к этой теме пишет. И в жизни каждого мужчины наступает тот страшный момент, когда пора покупать новые штаны. Да, есть такое. Да, мужчины, мы носим штаны, бывает до того момента, пока они на самом неприличном месте не порвутся. Девушки, уж простите нас за это. Уж простите, зато вы имеете возможность, благодаря вашим мужчинам, которые носят одни штаны на все случаи жизни, имеете возможность покупать одежду побольше. Хотя раньше говорили, на замужних женщинах глаз отдыхает, в тем я полностью не согласен. Подразумевалось, что незамужняя женщина несчастлива, потому что уже как будто бы счастье обрела в замужестве, и уже одеваться как будто бы и не надо. Ну, ведь это неправда. Согласитесь, это не наш выбор. Лето и весна – это время, когда прекрасная одежда, прекрасный новый гардероб сочетается с какими-то старыми, поношенными и счастливыми вещами. Оденьте их сегодня, пусть ваша неделя будет замечательной, классной. Ну и что по гороскопу нам сегодня говорит, я буквально через песню расскажу, и будет еще лучше и интереснее. Пока, реклама.
1: О том, что не купишь за деньги – но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
3: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
4: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио. Эко-радио представляет проект «Депутат вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов депутатские вести на Эко-радио.
5: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для

тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что же, движемся дальше. Гороскоп завершает этот прекрасный трехчасовое утро. Итак, овны, сегодня вы будете настроены действовать быстро, но обстоятельства могут слегка притормозить вас. Сохраняйте терпение, спешка только усложнит процесс. Тельцы, держитесь привычного ритма, он приведет к результату, день подойдет для спокойной и последовательной работы, вы сможете многое успеть без лишней суеты. Так, что же нам звезды говорят для близнецов? Итак, близнецы, выделите главное и двигайтесь шаг за шагом. Сегодня вас ждет поток задач и разговоров, важно не распыляться на все одновременно. Раки. Сохраняйте внутреннее спокойствие, даже если вокруг напряжение. Понедельник может оказаться эмоционально насыщенным, не принимайте все слишком близко к сердцу. Львы. Не бойтесь брать инициативу в свои руки. Сегодня появится шанс проявить себя в рабочем и личном вопросе. Так, девы. Начните сегодня все делать с мелочей. Они освободят пространство для важного, и день отлично подходит для наведения порядка и решения накопившихся задач. Так, весы. Не затягивайте с выбором, интуиция вас не подведет. Сегодня вам придется быстрее принимать решения, чем обычно. Так, ну а вот что говорят звезды скорпионам? Не уходите от сложных вопросов, скорпиончики, они принесут вам ясность. Понедельник вам даст возможность разобраться с вопросом, который давно вызывал напряжение. Стрельцы, фиксируйте сегодня мысли. Среди них будет что-то, что действительно

0: ценное. Сегодняшний день может подтолкнуть к новым идеям и рабочим планам. Козероги, сохраняйте фокус на главной задаче. День потребует дисциплины и сосредоточенности. Не отвлекайтесь на лишнее. Водолеи, будьте готовы быстро адаптироваться к изменениям. Сегодня могут появиться неожиданные предложения или новости. Ну и рыбки, не упускайте, так, не пытайтесь сегодня угодить всем сразу. Берегите свои силы. Уважаемые рыбы, понедельник пройдет спокойнее, если вы заранее расставите приоритеты. Ну а наш сегодняшнее утро с Алексеем начавшееся завершается. Леха побежал сдавать экзамены, пожелаем ему удачи, ну и всем хорошего настроения, замечательного понедельника, замечательной недели. Здесь уже меня сменяет Даля Миронова, стоит прекрасно, улыбается. Привет.
1: Привет.
0: Здесь был Александр Данилов, всем пока, хорошего настроения.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио.

0: сердце крепче, ближе, мать поближе, без остатка растворить.
1: Утреннее шоу «Музыка и ты» вместе каждое утро.

0: На Среднем Урале 10 часов утра.
1: Новости. Об итогах минувшей недели коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области официально утвердили минимальные требования к укрытиям для населения на случай чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер. Согласно документу, для укрытия жителей могут использоваться различные подземные и заглубленные помещения. В перечень вошли подвалы, цокольные этажи, гаражи, подземные паркинги и другие сооружения. Также в качестве укрытий допускается использование помещений без окон, расположенных между несущими стенами зданий. Россияне смогут проходить на посадку в самолеты по биометрии до конца первой половины 2026 года. Эта возможность будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и в Пулково в Санкт-Петербурге. Правительство уже утвердило соответствующий пилотный проект, сообщает «Коммерсант». Эксперимент затронет авиарейсы Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Другие аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к нему, если их инфраструктура будет готова. В Свердловской области с начала теплого сезона зарегистрировано 5000 случаев присасывания клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Для сравнения, неделей ранее на Среднем Урале было зафиксировано 3123 укуса. Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах региона, больше всего пострадавших среди жителей Екатеринбурга и Каменско-Уральского. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 11 человек. Еще у 26 пациентов есть все признаки клещевого боррелиоза. Новостройки подорожали в большинстве крупных городов России, и Урал не исключение. Квадратный метр подорожал в 48 городах из 70 исследованных, подешевел в 19, не изменился в 3. Похожая тенденция прослеживается и в общей стоимости квартир, следует из данных профильного издания «Мирквартир». Из 7 исследованных городов Уральского федерального округа наибольший прирост стоимости квадратного метра в новых домах наблюдается в Челябинске, Кургане, Нижнем Тагиле и Перми. Озеленять парки и скверы Нижнего Тагила теперь помогает погрузчик-пересадчик. Своими лопатами-ножами он вгрызается в грунт и за мгновение выкапывает лунку для взрослых деревьев. Опробовали такой мини-трактор в Комсомольском сквере в центре города. Эта зеленая зона – одна из старейших в Тагиле. Заложил сквер 102 года назад знаменитый уральский селекционер Кузьма Рудый на месте бывшей базарной площади. А его начинание теперь напоминает табличка у центральной аллеи. Певица Юлия Савичева станет еще одним хедлайнером международного музыкального фестиваля «Ural Music Night». Он пройдет 19 июня в Екатеринбурге. В число

0: Слух хедлайнеров уральской ночи музыки также вошли группы «Чайф», «Пицца» и «НЛО». О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 18 мая днем будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный, слабый, до 1 метра в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 30 градусов тепла.

словно поезд, скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыренец следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: нравится.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Уведомляем, что на территории 10 муниципальных образований Свердловской области, в том числе городов Нижняя Тура, Лесной, Качканар, пригородные районы, расположены магистральные газопроводы высокого давления ПАО «Газпром». Эксплуатируемые предприятием ООО «Газпром Трансгаз»

0: Югорск филиалом Нижнетуринской ЛПО МГЭ. Согласно федеральному закону о газоснабжении, правилам охраны магистральных газопроводов утверждены охранные зоны магистрального газопровода, участки земли шириной 25 метров от оси газопроводов. В охранных зонах запрещается производить действия с оборудованием, устраивать свалки, разводить огонь. Землепользователям без согласия собственника газопровода запрещается в охранных зонах производить любые работы. Для обеспечения безопасности населения, сохранности имущества граждан и их жизни и здоровья установлены зоны минимально допустимых расстояний до скопления людей, зданий и сооружений. Администрация Нижнетуринского ЛПО МГЭ просит население, руководителей предприятий и организаций соблюдать правила охраны магистральных газопроводов.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
6: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
7: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов. Всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Всем доброе утро, 10:40 на часах, вы слушаете Эко-радио, с вами сегодня здесь Наталья Миронова. Рада приветствовать всех и каждого на нашей волне. Понедельник, день легкий после выходных, заряженный на максимальную продуктивность, и не верьте тем, кто утверждает обратное. Исследования психологов подтверждают, понедельник не самый тяжелый день недели, и все предубеждения против него просто вымысел. Давайте настраиваться на лучшее. Впереди Юлиана Караулова. Hello, goodbye.

0: известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
1: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
2: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: 10-360.
4: Тут собрались родители и педагоги,
5: чтобы решить, как нас правильно воспитывать.
4: Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь,
5: как о родине интересно рассказать.
6: Что ж, послушаем, что они нарешали.
7: В субботу в 12 дня
8: и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети 360.
8: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
9: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
10: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
11: Ежедневно в 22.00 в эфире Эко-радио
10: «Территория звука».

0: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
1: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
2: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета.ти.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Капля меланхолии в море энергичного звучания в сочетании с запоминающимся вокалом. Это Нирвана, это шведский певец и диджей A7S на Экорадио. 10.56 на наших студийных. С вами Наталья Миронова. Всем доброе утро. Этот музыкальный мы сейчас зафиналим совместной работой Димы Билана и Мари Краймбрери. А следующий час начнем традиционным выпуском новостей. И далее Биби Рекса и Фейфлис.

arms. Радио.

0: 11 часов утра на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Самый большой спортивный праздник прошел 17 мая в Нижнем Тагиле. Это легкоатлетический забег «Дай-5», организованный компанией «Евраз». Проверить свою силу и выносливость в 30-градусную жару решились 1700 участников. Сотни тагильчан и гостей города присоединились к активностям от организаторов. По центральным улицам города бежали взрослые и дети, профессиональные спортсмены, тагильчане с особенностями здоровья. Всех объединил спорт, здоровый образ жизни и вера в себя. Дети преодолевали 1 километр, взрослые 5 и 10 километров, участники с ограниченными возможностями здоровья 250 метров и километр. При регистрации участники вносили благотворительный взнос. Собранные средства вложат в развитие тагильского садика номер 105 для детей с ограниченными возможностями и коррекционной школы в Качканаре. В Свердловской области с владельцев осла взыскали более 65 тысяч рублей после необычного ДТП с участием вьючного животного. Об этом сообщает пресс-служба судов региона. Инцидент произошел в мае прошлого года на дороге Лесозавод-Ивдель. По словам водителя Мазды, он заметил осла на проезжей части и снизил скорость до минимальной. Однако избежать столкновения не удалось. Животное, находившееся в свободном выпасе, внезапно прыгнуло на правый бок автомобиля. В результате ДТП у машины оказались повреждены переднее и заднее колесо, двери, зеркало заднего вида. Ущерб оценили в 74,5 тысячи рублей. Сам осел после столкновения травм не получил и продолжил спокойно гулять. Два человека пострадали в результате пожара в жилой двухэтажке в поселке Левиха неподалеку от Нижнего Тагила. Инцидент произошел вечером 14 мая. Как уточнили информагентству «Все новости» в МЧС, огонь повредил отделку имущества в квартире на втором этаже дома на улице Некрасова. Общую площадь пожара оценили в 8 квадратных метров. Отравление продуктами горения и ушиб лба получил 56-летний владелец жилища. Его госпитализировали в больницу Кировграда. Также угарным газом надышалась вторая, пострадавшая 77-летняя женщина. Городам Свердловской области выделили почти 2 миллиарда рублей на расселение жителей из аварийных домов. Соответствующее постановление приняли на заседание правительства региона, сообщили в Департаменте информполитики губернатора. Новое жилье в 2026 году должны получить 893 жителей региона. Расселение пройдет в Асбестовском, Березовском и Кушвинском муниципальном округах, а также в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Ирбите и других территориях. Финансирование увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 18 мая, днем будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный, слабый, до 1 метра в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня в дневные часы поднимется до 30 градусов тепла.

Голос, которому хочется доверять, уверенность и харизма певицы не оставляют сомнения в ее словах. Это трек «На малиновой луне» — новый атмосферный релиз от Татьяны Ткачук, солистки коллектива «Моя Мишель». Премьера песни состоялась весной.

0: мной совсем недавно, но написана она была зимой, когда люди ощущают себя особенно одинокими. Быть может, поэтому новинка звучит как теплый, обнадеживающий манифест. Голосуйте за нее на нашем сайте ecoradio.ru, ну а мы идем далее. Впереди Ava Max на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
2: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
3: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
6: Сынок, да сколько можно?
5: Много!
6: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Вчера мы проводили время на улице, кто-то поглощал шашлыки на даче, другие участвовали в большом атлетическом забеге «Дай 5». Но сегодня все мы с новыми силами включились в работу. 11:27 на часах, вы на Эко-радио, с вами Наталья Миронова. Всем добрый день. А совсем скоро компанию мне составит Саша Марина. На этой неделе в фокусе внимания Саши старейшая улица Нижнего Тагила, проспект Ленина. В середине часа слушайте свежий выпуск «Нескучной истории» с новыми малоизвестными фактами о знакомой и горячо любимой улице. Но сначала «Розовая пантера» и Зара Ларсон на Эко-радио.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: Посвятим эту неделю старейшей улице нашего города – проспекту Ленина. Можно сказать, что эта улица появилась вместе с Нижним Тагилом. Первоначально ее функцией была связь между металлургическими заводами Демидовых. Улицей официально она стала в 1720-х годах, когда начали строиться первые жилые дома. Тогда она получила и первое имя – Ягодная. Улица брала свое начало от Нижнетагильской заводской конторы. Первое здание было построено по распоряжению Никиты Акинфеевича Демидова в начале 60-х годов 18 века. В 1830-х под руководством крепостного архитектора был выстроен архитектурный ансамбль Нижнетагильского завода управления, здание которого и сейчас украшают проспект Ленина. Напротив находилась предзаводская площадь, которая была центром Нижнетагильского заводского поселка. Архитектурный ансамбль этой площади окончательно сформировался в середине 19 века и помимо комплекса завода управления включал в себя входа Иерусалимский собор и памятник Демидову, установленный в 1852 году. К сожалению, ни храм, ни монумент до нынешних дней не сохранились. О том, какие здания расположены на проспекте Ленина, узнаем уже завтра в это же время на Эко-радио.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
2: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты. Travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя.

только он умеет так органично сочетать брутальность и ранимость. Это Коста Лакоста, только что на Эко-радио. 11.51 на наших часах. Я Наталья Миронова. Всем добрый день. А день действительно удивительный. 18 мая на календаре. Этот самый календарь подсказывает, что сегодня день встречи с прекрасным. Да, праздник так и называется. Поэтому, чтобы вы не понимали под словом «прекрасное», интерпретируйте просто в свою пользу. Нет у вас второй половинки, сегодня обязательно встретите. Нет прекрасного платья, купите. Главное, правильный настрой. Всем отличного дня. Впереди на Эко-радио Алиф Арбин и KDDK.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяш и Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: день на Среднем Урале.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Самый большой спортивный праздник прошел 17 мая в Нижнем Тагиле. Это легкоатлетический забег «Дай-5», организованный компанией «Евраз». Проверить свою силу и выносливость в 30-градусную жару решились 1700 участников. Сотни тагильчан и гостей города присоединились к активностям от организаторов. По центральным улицам города бежали взрослые и дети, профессиональные спортсмены и тагильчане с особенностями здоровья. Всех объединил спорт, здоровый образ жизни и вера в себя. Дети преодолевали 1 километр, взрослые 5 и 10 километров, участники с ограниченными возможностями здоровья 250 метров и километр. При регистрации участники вносили благотворительный взнос, собранные средства вложат в развитие тагильского садика номер 105 для детей с ограниченными возможностями и коррекционной школы в Качканаре. В Свердловской области с владельцев осла взыскали более 65 тысяч рублей после необычного ДТП с участием вьючного животного. Об этом сообщает пресс-служба судов региона. Инцидент произошел в мае прошлого года на дороге Лесозавод-Ивдель. По словам водителя Мазды, он заметил осла на проезжей части и снизил скорость до минимальной. Однако избежать столкновения не удалось. Животное, находившееся в свободном выпасе, внезапно прыгнуло на правый бок автомобиля. В результате ДТП у машины оказались повреждены переднее и заднее колесо, двери, зеркало заднего вида. Ущерб оценили в 74,5 тысячи рублей. Сам осел после столкновения травм не получил и продолжил спокойно гулять. Два человека пострадали в результате пожара в жилой двухэтажке в поселке Левиха, неподалеку от Нижнего Тагила. Инцидент произошел вечером 14 мая. Как уточнили информагентству «Все новости» в МЧС, огонь повредил отделку имущества в квартире на втором этаже дома на улице Некрасова. Общую площадь пожара оценили в 8 квадратных метров. Отравление продуктами горения и ушиб лба получил 56-летний владелец жилища. Его госпитализировали в больницу Кировграда. Также угарным газом надышалась вторая пострадавшая 77-летняя женщина. Городам Свердловской области выделили почти 2 миллиарда рублей на расселение жителей из аварийных домов. Соответствующее постановление приняли на заседание правительства региона, сообщили в Департаменте информполитики губернатора. Новое жилье в 2026 году должны получить 893 жители региона. Расселение пройдет в Асбестовском, Березовском и Кушвинском муниципальном округах, а также в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Ирбите и других территориях. Финансирование увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, безоблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый, 2 метра в секунду. Температура воздуха около 28 градусов выше нуля. Завтра ждем облачный день. К вечеру возможен небольшой дождь. Столбик термометра в течение дня покажет от 22 до 30 градусов тепла.

как две полярности, такие разные, но в то же время так органично дополняющие друг друга, как инь и янь. Самая эпатажная поп-дива Америки Леди Гага и афроамериканка, рэп-исполнительница Дойчи представили свой совместный трек «Runway» — «Подиум». Проголосовать за эту работу можно и даже очень приветствуется на нашем сайте karadio.ru. Welcome туда!

0: Эко-радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Почему трек «Валькирия» так популярен? Да потому что Беовульф – само воплощение Валькирии. Мощный вокал, такой же мощный характер. Здесь прекрасно все. Поэтому и эффект такой сногсшибательный. Ну а мы двигаемся далее. 12:26 на часах. Вы на Эко-радио в середине часа. Слушайте «Эко-фреш» Дмитрия Фишера. Сегодня узнаем подробнее о свежем релизе Леди Гаги и Дойчи. Но сначала Алок и Халид уже спешат в ваши динамики.

0: Всем привет, друзья, с вами Дмитрий Фишер и Эко Фреш. Сегодня поговорим о свежем треке Lady Gaga, Doechii, Runaway. Эко Фреш. Леди Гага и восходящая рэп-звезда Doechii взорвали мировые музыкальные чарты совместным синглом Runaway, который официально стал главным заглавным треком к долгожданному сиквелу культовой модной драмы «Дьявол носит Прада 2». Энергичная композиция представляет собой мощный гибрид хаоса и хип-хопа, мгновенно погружающий слушателей в атмосферу высокой моды. Текст трека, над созданием которого работала целая команда звездных актеров, включая Бруно Марса, Эндрю Уотта и Circuit, наполнен дерзкими строками о самоутверждении, успехе и амбициях, превращая любой танцпол в подиум, что напрямую отсылается к названию вымышленного журнала Runaway из вселенной фильма. Поклонников также порадовало стильное музыкальное видео, срежиссированное знаменитым хореографом Пэрис Гойбел, в котором исполнительница сменяет множество авангардных дизайнерских образов, демонстрируя невероятную синергию. Интересно, что сама Леди Гага появится в грядущей кинокартине с эффектами камео, а сюжет продолжения вновь закрутился вокруг Миранды Присли в исполнении Мэрил Стрип, пытающейся удержать медиа-империю на плаву в эпоху печатных глянцевых изданий. Послушать трек Леди Гага «Doechii Runaway» можно на Экорадио и всех доступных музыкальных площадках. Проголосовать за него на сайте ekoradio.ru. Экофреш. С вами был Дмитрий Фишер и Экофреш. Услышимся на Экорадио.
1: Экобум. По будням в эфире Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5» Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
3: Конечно, вы знаете, что Lada Vesta технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на Lada Vesta SV и SV Cross с автоматической трансмиссией у официального дилера Lada Asmoto Tagil, Свердловское шоссе 43.
4: Выгода предоставляется при покупке новой Lada Vesta при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма Trade-in. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На ума палата. И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума палата» по четвергам. «Ума палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
3: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
4: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
3: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

Crumbs. Экро. Радио.

0: На Среднем Урале час дня.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Очередное ДТП с двухколесным транспортом произошло в центре города утром 16 мая, рассказали в отделении пропаганды госавтоинспекции. Около 9 утра у дома номер 56 по проспекту Мира 55-летняя женщина на Рено Мегане выезжала из двора и сбила 16-летнего велосипедиста, который выкатился с тротуара на дорогу. По словам автовладелицы, она двигалась из квартала для выезда на проспект. Неожиданно на ее пути оказался парень на велосипеде. Женщина надавила на педаль тормоза, но все равно сбила подростка. Пострадавшего госпитализировали. По данным ГАИ, он направлялся на занятия, катался без защиты. 20-летняя туристка из Подмосковья приехала на отдых в Свердловскую область, чтобы в одиночку подняться на гору Качканар, но при восхождении заблудилась. Подробности поисковой операции рассказали в МЧС. Сигнал о происшествии поступил 13 мая около 16 часов. Спасатели обследовали местность на автомобилях, квадроцикле и пешком. Поиски осложнялись плохой погодой. Шел дождь, стоял густой туман и в некоторых местах сохранялся снег. После того, как группа преодолела около 16 километров, технику пришлось оставить и продолжить путь пешком. Около 20:30 поисковики прибыли к координатам, которые девушка ранее передала по телефону, однако на месте ее не оказалось. Спасатели пытались привлечь внимание туристки громкими звуками, но безрезультатно. Позже девушке снова удалось связаться с ЕДДС и сообщить новые координаты. После этого поисковики направились в указанную точку. В итоге около 21 часа в темноте и тумане туристку удалось обнаружить. Тысячи детей из Нижнего Тагила отдохнут в загородных и школьных лагерях. Для тагильчан организуют отдых в 9 муниципальных лагерях и в Баранчинских огоньках, которые курирует НТМК. Школьников также примут в санатории Сосновый Бор и Пихтовые горы. Главное новшество – увеличение количества смен во всех загородных и городских лагерях до 5, но сократилась длительность отдыха. Большинство заездов теперь рассчитано на 2 недели. В результате в летних лагерях и санаториях смогут отдохнуть 8023 ребенка, на 800 детей больше, чем в прошлом году. 46 школьников отправятся на поезде здоровья на побережье Черного моря. Еще 4555 путевок выделили для отдыха в лагерях дневного пребывания. Без организованного летнего отдыха остались 12644 юных тагильчанина. Тагильчанин предстанет перед судом за похищение и избиение человека. Горожанину 1983 года рождения грозит до 12 лет лишения свободы по статьям 126 и 112 Уголовного кодекса. Осенью 25 года в поселке Уралец в пригороде Нижнего Тагила обвиняемый жестоко избил потерпевшего, сломав ему ребра. После этого поместил его в багажник автомобиля и вывез в безлюдное место. Там удерживал жертву некоторое время. Причиной конфликта, по данным следствия, стал долг в 1500 рублей, который нападавший решил заставить отработать таким образом. Потерпевшему удалось сбежать, когда похититель оставил его без присмотра. Мужчина скрылся в лесу. Фигурант уголовного дела уже был судим. В 25-м году он освободился из колонии после 14 лет срока за убийство. На время расследования и судебного разбирательства тагильчанина заключили в СИЗО. Скоро будет назначено первое заседание. О других подробностях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, безоблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, слабый, 2 метра в секунду. Температура воздуха около 28 градусов выше нуля. Завтра ждем облачный день. К вечеру возможен небольшой дождь. Столбик термометра в течение дня покажет от 22 до 30 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
3: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
4: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

У каждого, наверное, есть знакомая Полина, которой вы уже успели переслать этот трек или включаете его при каждой встрече. Полина Гагарина очень искренняя, открытая, эмоциональная и в то же время целостная и целеустремленная. Трек

0: посвящение всем Полинам и вообще всем женщинам. Только что прозвучал на Эко-радио. 13.19 на наших часах. С вами Наталья Миронова. Идем далее. Вперед, только вперед. Впереди у нас совместка от Энима и Иджей. Также наш эфир наполнят Артем Качер, Эйва Макс, Леша Свик, Нилетто и Мэригу. План на ближайшие минуты таков. Делаем громче и наслаждаемся.
1: Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
3: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

обстоятельства меняются, люди приходят и уходят, и даже любовь, увы, может угаснуть. Об этом теплая и светлая музыкальная история группы «Моя Мишель». Да, время быстротечно, но не в тех случаях, когда чего-то ждешь, согласитесь? В этом году погода порадовала и не заставила нас ждать тепла до наступления календарного лета. Еще май, а мы уже вовсю наслаждаемся солнцем. Ну не красота ведь? Тем не менее, до лета осталось 13 дней. Всем, кто готовится к экзаменам, я желаю удачи, хорошей памяти и выносливости, а родителям терпения и спокойствия. С вами на Акарадио сегодня Наталья Миронова, далее французский диджей-продюсер The Evanescence.

Давай станцуем вместе, это последний танец, это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе, и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
3: 10.360.
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети, 360!
4: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
0: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
5: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Маршал Джефферсон, Мэйзик и Салом Дас только что на Эко-радио. 13:49 на часах. Сегодня отмечаю Международный день сирени. Дата выбрана не случайно. Она

приурочена ко дню рождения советского селекционера-самоучки Леонида Колесникова, который подарил миру знаменитый сорт «Красавица Москвы» и возродил тогда отечественную школу селекции. У меня сирень ассоциируется с маем, бурным цветением вокруг.

На Среднем Урале 2 часа дня. Эко-радио.

0: новости.
1: О главном коротко в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Очередное ДТП с двухколесным транспортом произошло в центре города утром 16 мая, рассказали в отделении пропаганды госавтоинспекции. Около 9 утра у дома номер 56 по проспекту Мира 55-летняя женщина на Рено Мегане выезжала из двора и сбила 16-летнего велосипедиста, который выкатился с тротуара на дорогу. По словам автовладелицы, она двигалась из квартала для выезда на проспект. Неожиданно на ее пути оказался парень на велосипеде. Женщина надавила на педаль тормоза, но все равно сбила подростка. Пострадавшего госпитализировали. По данным ГАИ, он направлялся на занятия, катался без защиты. 20-летняя туристка из Подмосковья приехала на отдых в Свердловскую область, чтобы в одиночку подняться на гору Качканар, но при восхождении заблудилась. Подробности поисковой операции рассказали в МЧС. Сигнал о происшествии поступил 13 мая около 16 часов. Спасатели обследовали местность на автомобилях, квадроцикле и пешком. Поиски осложнялись плохой погодой. Шел дождь, стоял густой туман и в некоторых местах сохранялся снег. После того, как группа преодолела около 16 километров, технику пришлось оставить и продолжить путь пешком. Около 20-30 поисковики прибыли к координатам, которые девушка ранее передала по телефону, однако на месте ее не оказалось. Спасатели пытались привлечь внимание туристки громкими звуками, но безрезультатно. Позже девушке снова удалось связаться с ЕДДС и сообщить новые координаты. После этого поисковики направились в указанную точку. В итоге около 21 часа в темноте и тумане туристку удалось обнаружить. Тысячи детей из Нижнего Тагила отдохнут в загородных и школьных лагерях. Для тагильчан организуют отдых в 9 муниципальных лагерях и в Баранчинских огоньках, которые курирует НТМК. Школьников также примут в санатории Сосновый Бор и Пихтовые горы. Главное новшество – увеличение количества смен во всех загородных и городских лагерях до 5, но сократилась длительность отдыха. Большинство заездов теперь рассчитано на 2 недели. В результате в летних лагерях и санаториях смогут отдохнуть 8023 ребенка, на 800 детей больше, чем в прошлом году. 46 школьников отправятся на поезде здоровья на побережье Черного моря. Еще 4555 путевок выделили для отдыха в лагерях дневного пребывания. Без организованного летнего отдыха остались 12644 юных тагильчанина. Тагильчанин предстанет перед судом за похищение и избиение человека. Горожанину 1983 года рождения грозит до 12 лет лишения свободы по статьям 126 и 112 Уголовного кодекса. Осенью 25 года в поселке Уралец в пригороде Нижнего Тагила обвиняемый жестоко избил потерпевшего, сломав ему ребра. После этого поместил его в багажник автомобиля и вывез в безлюдное место. Там удерживал жертву некоторое время. Причиной конфликта, по данным следствия, стал долг в 1500 рублей, который нападавший решил заставить отработать таким образом. Потерпевшему удалось сбежать, когда похититель оставил его без присмотра. Мужчина скрылся в лесу. Фигурант уголовного дела уже был судим. В 25-м году он освободился из колонии после 14 лет срока за убийство. На время расследования и судебного разбирательства тагильчанина заключили в СИЗО. Скоро будет назначено первое заседание. О других подробностях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, безоблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, слабый, 2 метра в секунду. Температура воздуха около 28 градусов выше нуля. Завтра ждем облачный день, к вечеру возможен небольшой дождь, столбик термометра в течение дня покажет от 22 до 30 градусов тепла.

«Золотые слова» — это певица Ёлка и ее спасительный трек для всех перфекционистов, максималистов и чрезмерно требовательных к себе людей. Иногда можно и расслабиться, отпустить ситуацию и даже посмеяться над собой. Мир от этого не рухнет, а вам станет намного проще. Собственно, новый релиз «Ёлки» так и называется «Проще». Приглашаю вас на сайт ekoradio.ru проголосовать за эту новую терапевтическую музыкальную работу. И нет ничего проще, просто заходите на сайт, ищите трек в разделе «Новинки» и ставите палец вверх. Ну а мы идем далее, 14.13 на часах, с вами Наталья Миронова, а впереди Алиф Арбин и Софи Лауд.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок Бимакс. 5 килограммов 400 граммов. Всего 489 рублей. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно. От планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета.ти.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения? Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды безошибочно определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас.

0: Художник Аль Денис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Не женщина, а настоящий вечный двигатель. Это трек мотивация, трек наставления. Движение только вперед. Композиция «Газ» от Зиверт на Эко-радио. 14.29 на часах, и впереди только лучшее. Сейчас появятся непотопляемые BTS с треком «Swim», а в середине часа ждем Сашу Марину и новую нескучную историю. Сегодня Саша будет нас знакомить с малоизвестными фактами об одной из главных улиц Нижнего Тагила. Какой именно? Дождитесь программы, она будет буквально через пару минут. Я, Наталья Миронова, желаю вам интересного дня.
1: Эко-радио.

0: Не скучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Не скучная история.
1: Посвятим эту неделю старейшей улице нашего города – проспекту Ленина. Можно сказать, что эта улица появилась вместе с Нижним Тагилом. Первоначально ее функцией была связь между металлургическими заводами Демидовых. Улицей официально она стала в 1720-х годах, когда начали строиться первые жилые дома. Тогда она получила и первое имя – Ягодная. Улица брала свое начало от Нижнетагильской заводской конторы. Первое здание было построено по распоряжению Никиты Акинфеевича Демидова в начале 60-х годов 18 века. В 1830-х под руководством крепостного архитектора был выстроен архитектурный ансамбль Нижнетагильского завода управления, здание которого и сейчас украшают проспект Ленина. Напротив находилась предзаводская площадь, которая была центром Нижнетагильского заводского поселка. Архитектурный ансамбль этой площади окончательно сформировался в середине 19 века и помимо комплекса завода управления включал в себя входа Иерусалимский собор и памятник Демидову, установленный в 1852 году. К сожалению, ни храм, ни монумент до нынешних дней не сохранились. О том, какие здания расположены на проспекте Ленина, узнаем уже завтра в это же время на Эко-радио.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя.
4: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Overdrive».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

14.55 на часах. Сегодня на Экорадио с вами Наталья Миронова. Всем добрый день. Вы всегда можете передать приветы, поздравления и пожелания. Для этого пишите в сообщение нашей группы ВК, и мы передадим ваши слова в прямом эфире Экорадио. Наша постоянная слушательница Дарья Колясникова передает большой привет Килуновой Наталье Александровне, Меньшиковой Екатерине Олеговне, Клепциной Елизавете и Чепелевой Оксане Вадимовне. Дарья желает вам счастья, здоровья и успехов во всем.

0: На Среднем Урале 15 часов. Всем добрый день!
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области расширили перечень дорог, которые отремонтируют в этом году по НАСС-проекту «Инфраструктура для жизни». К плану ремонта дорог в области добавили еще 11 объектов. Теперь в этом плане 60 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью 230 километров. Среди доп. Объектов 5-километровый участок Сысерть-Часовая. Ремонт перенесен с 2027 года на этот. Трасса будет полностью обновлена. 15 километров дороги Каменск-Уральский и Клевакинская. На трассе Первоуральск-Шаля вместо 8 километров отремонтируют 25. В Качканарском спортивном зале

0: Спутник прошли соревнования по настольному теннису среди мужчин и женщин в зачет спартакиады Евраза. Участие приняли 32 спортсмена. Среди мужских команд победу одержало рудоуправление, пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». У женщин сильнейшей стала команда «Ванадий». Главный инженер Евраз-Кагок Захар Сергеевич Павлов лично вручил победителям заслуженные грамоты и подарочные сертификаты. В Нижнем Тагиле произошел пожар в кафе быстрого питания «Дурум Хаус» на привокзальной площади. Как сообщили информагентству «Всеновости» в МЧС, возгорание в павильоне на Садовой 17А персонал обнаружил 17 мая в 19 часов 26 минут. Уже спустя 6 минут на месте происшествия был первый пожарный расчет. Спасатели на двух машинах потушили пламя за 6 минут. Огонь повредил кровлю и чердачное покрытие кафе на площади 10 квадратных метров. Пожар возник из-за неправильного устройства печи и дымохода. В общепите готовят шашлык и шаурму. Обстоятельства происшествия выясняют дознаватели МЧС. Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Это решение приняли накануне по итогам заседания в Шарм-эль-Шейхе. Оно распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику, пишет РИА Новости. Первыми соревнованиями для российских атлетов после допуска с национальной символикой станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня вечером будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-запад.

западных до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет 28 градусов со знаком плюс. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.

0: Всем пламенный привет от меня, Маши Максимовой. Уже по-летнему жарко, все цветет, все радует глаз. А с лучшими треками на Эко-радио всегда можно освежиться. Только что услышали новинку группы «Майя Мишель» «На малиновой луне». А еще в этом часе нас ждут Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, группа «Руки вверх» и другие легенды нашей русской и зарубежной эстрады. Прямо сейчас Тиста поможет нам настроиться на рабочий лад и крутые карьерные достижения с треком «The Business».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Обновленный трек из 2005-го «Акцент» Сара Миша Миллер «Don't Leave». Продолжаем наш освежающий круиз по лучшим композициям вместе с Эко-радио. Прямо по курсу у нас рубрика «Эко-фреш». Дмитрий Фишер расскажет нам о свежем треке Леди Гаги «Deutsche Runaway». Но сперва еще немного ностальгии. 2017-й. Руки вверх, плачешь в темноте.
1: Эко-радио.
2: Я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел. И слез...

Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Фишер и Эко Фреш. Сегодня поговорим о свежем треке Lady Gaga, Doechii, Runaway. Эко Фреш. Леди Гага и восходящая рэп-звезда Doechii взорвали мировые музыкальные чарты совместным синглом Runaway, который официально стал главным заглавным треком к долгожданному сиквелу культовой модной драмы «Дьявол носит Прада 2». Энергичная композиция представляет собой мощный гибрид хаоса и хип-хопа, мгновенно погружающий слушателей в атмосферу высокой моды. Текст трека, над созданием которого работала целая команда звездных актеров, включая Бруно Марса, Эндрю Уотта и Circuit, наполнен дерзкими строками о самоутверждении, успехе и амбициях, превращая любой танцпол в подиум, что напрямую отсылается к названию вымышленного журнала Runaway из вселенной фильма. Поклонников также порадовало стильное музыкальное видео, срежиссированное знаменитым хореографом Пэрис Гойбел, в котором исполнительница сменяет множество авангардных дизайнерских образов, демонстрируя невероятную синергию. Интересно, что сама Леди Гага появится в грядущей кинокартине с эффектами камео, а сюжет продолжения

0: вновь закрутился вокруг Миранды Присли в исполнении Мэрил Стрип, пытающейся удержать медиа-империю на плаву в эпоху печатных глянцевых изданий. Послушать трек Lady Gaga «Don't You Run Away» можно на Экорадио и всех доступных музыкальных площадках. Проголосовать за него на сайте ekoradio.ru.
1: Экофреш.
0: С вами был Дмитрий Фишер и Экофреш. Услышимся на Экорадио.
1: Экобум. По будням в эфире Экорадио.

0: Когда в чувствах перекати поле, как спела нам Юлиана Крылова, оставаться на связи с миром помогают близкие и родные люди. И вот сейчас Дарья Колесникова передала трогательное сообщение. Килунова Наталья Александровна, будь любезна, позвони мне, пожалуйста, пишет она. Радиосообщения всегда заставляют таять сердца, как мороженое на жаре плюс 30. Поэтому не стесняйтесь, друзья, писать ваши послания на номер 8-953-056-0103 или в группе Эко-радио ВКонтакте. И ваши близкие от этого обязательно станут счастливее, как в треке 2018-го Фаррелл Уильямс «Happy».
1: Эко-радио.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
2: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
3: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
1: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности.

0: каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: 12 часов на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области расширили перечень дорог, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». К плану ремонта дорог в области добавили еще 11 объектов. Теперь в этом плане 60 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью 230 километров. Среди доп. Объектов 5-километровый участок Сысерть-Часовая. Ремонт перенесен с 2027 года на этот. Трасса будет полностью обновлена. 15 километров дороги Каменск-Уральский и Клевакинская. На трассе Первоуральск-Шаля вместо 8 километров отремонтируют 25. В Качканарском спортивном зале «Спутник» прошли соревнования по настольному теннису среди мужчин и женщин в зачет спартакиады «Евраза». Участие приняли 32 спортсмена. Среди мужских команд победу одержало рудоуправление, пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». У женщин сильнейшей стала команда «Ванадий». Главный инженер «Евраз-Кагок» Захар Сергеевич Павлов лично вручил победителям заслуженные грамоты и подарочные сертификаты. В Нижнем Тагиле произошел пожар в кафе быстрого питания «Дурум Хаус» на привокзальной площади. Как сообщили информагентству «Всеновости» в МЧС, возгорание в павильоне на Садовой 17А персонал обнаружил 17 мая в 19 часов 26 минут. Уже спустя 6 минут на

0: В месте происшествия был первый пожарный расчет. Спасатели на двух машинах потушили пламя за 6 минут. Огонь повредил кровлю и чердачное покрытие кафе на площади 10 квадратных метров. Пожар возник из-за неправильного устройства печи и дымохода. В общепите готовят шашлык и шаурму. Обстоятельства происшествия выясняют дознаватели МЧС. Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Это решение приняли накануне по итогам заседания в Шарм-эль-Шейхе. Оно распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику, пишет РИА Новости. Первыми соревнованиями для российских атлетов после допуска с национальной символикой станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет 28 градусов со знаком плюс. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.

новинкой Lady Gaga Deutsche Runaway можно почувствовать себя супермоделью на подиуме. Тем более такая теплая солнечная погода – шикарный повод похвастаться своей фигурой и яркими летними нарядами. Так что вперед, друзья! Сияйте, как солнышко на небе, под лучшим.

0: лучшие треки на Эко-радио. В этом часе амбассадорами хорошего настроения станут Чимин, Градусы, Инна и другие звезды шоу-бизнеса. А сейчас зажжем с диджеем Алок Body Talk.
1: Эко-радио.

0: Экорадио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ваня Дмитриенко добавил в эфир романтики с треком «Ртуть». И сегодня, 18 мая, такие песни как раз кстати. Ведь мы отмечаем День встречи с прекрасным и День сирени. Оба этих праздника обещают нам трогательный и нежный понедельник. И пусть таким он для вас и будет, друзья. Окутанный неподражаемым ароматом цветущей сирени и прекрасной музыкой на Эко-радио. Как раз сейчас нас ждет зажигательная, яркая работа дуэта Offenbach «Miles Away». Эко.

вспомнили 2012-й с культовым треком Daniel Powter «Crazy All My Life». И да, можно быть зажигалочкой, легким и веселым человеком по жизни, прямо как я, Маша Максимова, но только не за рулем. Ведь быть водителем – задача ответственная и нелегкая. А разобраться со всеми законами и обновлениями в автосреде нам помогут Вадим и Аня Ширяевы. В следующем часе на Эко-радио нас ждет новый выпуск передачи «Я водитель». А пока продолжаем наш рейв с дуэтом Филатов и Кэрос. Включи музыку.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
3: В неизмеримом пространстве звука. Среди колоссального потока информации. В поисках по-настоящему.

0: Чему ценного? Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на «Эко-радио». Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: 10-360!
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
5: В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети! 360!
5: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
2: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.

0: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: 6 и 7 июня. Депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: 17 часов на Среднем Урале. Всем добрый вечер.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В апреле 2026 года индекс потребительских цен на Среднем Урале составил 99,92% по сравнению с мартом, сообщает Свердловскстат. На бумаге это означает, что в целом цены в регионе практически не изменились. Существенно подешевели многие овощи и фрукты, поездки за рубеж, но подорожали железнодорожные билеты и лекарственные препараты. Качканарский дом детского творчества провел первенство по фиджитал-футболу среди ветеранов боевых действий. Мероприятие стало первым в истории округа, где сошлись в одном турнире виртуальный и реальный спорт. Участники выступали единой командой, ветераны разных поколений и молодежь. По результатам первенства второе место заняла команда «Спутник». Победителем турнира стала команда «Центр ветеранов боевых действий». 62-летняя свердловчанка думала, что страдает от аллергии на цветы, но диагноз оказался куда хуже. У оказавшейся в крайне тяжелом состоянии пациентки обнаружили редкую патологию – гипотиреоидную кому. Почти месяц она провела на ИВЛ и перенесла несколько сложных медицинских вмешательств. За это время врачи полностью купировали отеки и восстановили основные функции организма. Словенский музыкант Роберт Готтер побил мировой рекорд по продолжительности непрерывной игры на аккордеоне, играв 81 час. Теперь его достижения должны внести в Книгу рекордов Гиннесса. Музыкант начал игру в среду, для него оборудовали специальный шатер от непогоды и утеплили его газовыми горелками. Предыдущий рекорд Гиннесса по непрерывной игре на аккордеоне принадлежал гражданке Франции, игравшей более 80 часов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Вы слушаете Эко-радио. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Наступил понедельник, а это значит, что в вечернем эфире Эко-радио представляет вашему вниманию проект «Я водитель». Вместе с вами Вадим и Аня Ширяевы.
2: Здравствуйте.
1: Мы рады вас приветствовать, начинаем свою работу в эфире. И в этой программе мы вместе с вами подводим информационные автомобильные итоги ушедших дней. Обсуждаем самые важные и интересные водительские кейсы, которые делали новостейную автомобильную повестку. В самом начале нашей сегодняшней программы давайте поговорим, с какими трудностями в последнее время сталкиваются счастливые обладатели новеньких китайских автомобилей. В частности, когда у граждан наступают какие-то проблемы технического характера, они отправляются в автосалоны, рассчитывая получить надлежащую гарантийную поддержку, но там автосалоны приготовили им массу сюрпризов. Будем разбираться, какие же проблемы возникают у пользователей китайских автомобилей. Также в нашей сегодняшней программе поговорим о том, что представители законодательной ветви власти, российские депутаты, существенно упростили для инспекторов ГАИ процедуру привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Будем разбираться, что же там меняется на практике. Ну и в завершении нашей сегодняшней программы поговорим о том, что российские автомобильные дилеры требуют существенно доработать паспорт транспортного средства, который выпускается в электронном виде. В частности, автомобильные дилеры просят, чтобы в паспорте обязательно указывался пробег транспортного средства. Будем разбираться, насколько же эти предложения реально полезны для обычного автомобилиста. Но и самый главный вопрос, с учетом деловой репутации автомобильных дилеров, а вот почему именно они требуют именно сейчас, чтобы информация о пробеге вдруг появилась в электронном паспорте транспортного средства? Давайте будем вместе с вами разбираться в нашей сегодняшней программе. Вы слушаете Эко-радио, и это проект «Я, водитель».
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
4: Выгода 150 тысяч рублей на Lada Vesta SV и SV Cross с автоматической трансмиссией у официального дилера Lada Asmoto Tagil, Свердловское шоссе 43.
5: Выгода предоставляется при покупке новой Lada Vesta при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма Trade-in. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Я водитель, и в последнее время в связи с тем, что автомобилисты в Российской Федерации не могут найти на автомобильном рынке те бренды, к которым они привыкли по понятным причинам, а все-таки время от времени хочется поменять транспортное средство, во многих случаях человек, к сожалению, склоняется к покупке новенького китайского автомобиля. И многие граждане себя успокаивают. Они говорят, ну я же покупаю эту машину не где-то на рынке, я покупаю ее в салоне официального дилера. Там работают серьезные ребята, они одеты в костюмы, у них есть рубашки, галстуки, висят бейджи. На ресепшене работают красивые девушки. Этот салон выглядит дорого-богато, и человеку кажется, что с 19-го или с 18-го или с 20-го года, когда он покупал свое последнее транспортное средство, например, Kia Rio или Hyundai Solaris, ничего не поменялось. И гражданин абсолютно уверен, он же покупает машину в хорошем автосалоне. Если вдруг с этим новеньким китайским автомобилем что-то произойдет, у него есть официальная гарантия, которую ему выдал официальный автодилер. И он по этой гарантии приедет в автосалон, и, конечно же, автомобиль ему без проблем починит. Как это, в принципе, было с его Kia Rio, которую он покупал, например, в 18-м или в 20-м году. Но каково же его удивление, когда через некоторое количество десятков тысяч километров у него происходят какие-то первые технические проблемы, с купленным автомобилем он приезжает в автосалон, говорит, что у него есть официальная гарантия, вот даже бумажка с печатью имеется, а автосалон на это отвечает ему какие-то странные вещи. Давайте будем разбираться, что же там происходит.
1: Владельцы автомобилей китайских марок часто сталкиваются с проблемами, когда заходит речь о гарантийном ремонте. Проблемы с некоторыми современными китайскими автомобилями начинаются, когда те проходят всего 30-40 тысяч километров. По оценке технических специалистов, главными слабыми местами машины с Китая являются электроника, например, поломки экранов, электронных помощников, медиацентров, климат-контроля, камеры, системы кругового обзора и парктроников, особенно при низких температурах. У ряда китайских автомобилей зимой самопроизвольно опускали стекла, а система экстренного торможения может сработать самопроизвольно. Кроме того, нередко на приборной панели необоснованно загораются индикаторы ошибок. По словам директора департамента по работе с партнерами СТО «Юремонт» Александра Петрова, еще один пласт проблем связан с коррозией кузова. Ее следы наиболее часто проявляются у китайских машин на колесных арках и над лобовым стеклом. Такое происходит уже в первые год-два активной эксплуатации. Все дело в отсутствии оцинковки ряда элементов, чаще всего элементов капота, кузовных стоек и крыши. По мнению эксперта, современные китайские машины начинают ржаветь быстрее, чем сопоставимые по возрасту корейские модели. Серьезная проблема, по мнению опрошенных экспертов и юристов, состоит в том, что отремонтировать такие машины по гарантии у клиентов получается не всегда. Дилеры могут квалифицировать такие неисправности как некритичные или списывать их на якобы неправильную эксплуатацию со стороны собственника. Об этом сообщает «Российская газета».
0: Давайте постараемся разобраться. Во-первых, как всегда, хотим обратить ваше внимание на источник. Это, говорят, не какие-то там западные наймиты, иностранные агенты или враги. Это вот «Российская газета», опрошенные ими эксперты утверждают именно вот такую позицию. И эта позиция находит подтверждение в том числе и у моих источников, потому что действительно граждане, которые особенно впервые сталкиваются с гарантийным ремонтом их транспортных средств, которые они приобрели в автосалонах, транспортных средств, произведенных в Китае, вот они сталкиваются очень часто с похожими проблемами. И здесь у обычного, особенно непосвященного радиослушателя, может возникнуть вопрос, а почему же автосалон отказывается чинить эту машину по гарантии, ведь вроде бы как гарантию предоставляет в том числе завод-изготовитель, и, в общем-то, для автосалона, для автодилера это не должно быть никакой проблемой, потому что все это официально, машина продается официально и так далее. Но, к сожалению, как говорят посвященные, знающие в эту тему люди, автосалоны сами сталкиваются с серьезными трудностями. Во-первых, в большинстве случаев они не хранят практически никакие запчасти на своем складе. То есть это не так, как раньше было, например, при обслуживании Kia Rio или Hyundai Solaris, когда человек приходил в автосалон, требовал ремонта по гарантии, и большинство

0: большинство, ну, по крайней мере, очень часто выходящих из строя запчастей хранились на складе этого автосалона. Или, по крайней мере, автодилер мог очень быстро их с какой-нибудь базы привезти. С китайскими машинами совершенно другая ситуация. Этих запчастей обычно в автосалонах нет. Ну, или, по крайней мере, может быть, их там запас очень маленький. И поэтому в большинстве случаев для того, чтобы провести даже самый простой ремонт, человеку приходится ждать от нескольких дней до нескольких месяцев, в основном ожидание это несколько недель, пока эти запчасти будут заказаны и приедут. Помимо этого, есть еще одна проблема. Китайцы очень часто пересматривают модельный ряд, выпускают все новые и новые семейства, все новые и новые линейки одной и той же модели, и запчасти от старых моделей к новым не подходят. И поэтому очень часто, когда автодилеры или там просто даже поставщики запчастей заказывают запчасти, приходят запчасти, но оказывается, что на эту машину они уже не подходят, потому что прислали запчасти более новой модели, которых могли, например, выпустить там 2 или 3 штуки с момента того, как вот человек свою машину купил. Поэтому, конечно, когда гражданин покупает китайский автомобиль в красивом автосалоне, ему говорят, что вы покупаете машину у автодилера, у вас гарантия, не переживайте, все будет в порядке. Гражданин всегда должен иметь в виду, что, к сожалению, он может столкнуться вот с такой ситуацией, когда даже при имеющейся гарантии автодилер до последнего будет изыскивать какие-то возможности, чтобы ему эту машину не чинить, находить разные всякие аргументы, дабы отвертеться от гарантийного ремонта. Но даже если гражданин продавит его на необходимость этого гарантийного ремонта, то никто не обещает, что этот ремонт будет быстрым и беззаботным, как это было раньше, как привык гражданин. Что хочется сказать по этому поводу? Ну, во-первых, понятно, что поскольку количество автобрендов на сегодняшний момент на российском рынке ограничено, то многие граждане покупают эти машины не потому, что они хотят, а потому что, к сожалению, не покупают их от безысходности. И поэтому в данном случае, скорее всего, для них ничего не поменяется. Они как покупали, так и покупают. Но здесь нужно понимать, что вот эти вот факты, которые приводят опрошенные эксперты, это не пустые слова. Они подтверждаются в том числе и статистикой продаж. Если год тому назад официальная статистика гласила, что из 100% продаваемых автомобилей 55% были китайского производства, то обновленная статистика говорит, что уже всего лишь 41%. Потому что очень часто сейчас граждане, столкнувшись вот с такими проблемами, делают выбор все-таки в пользу корейских или европейских брендов. Пусть даже эти машины приезжают по каналам параллельного импорта, и там есть дополнительные риски, о которых мы постоянно говорим, когда человек покупает машину по параллельному импорту. Там есть свои риски, причем очень серьезные. Очень много мошенников работают на этом рынке параллельного импорта. Или граждане делают выбор в пользу известных брендов, пусть даже китайского производства, хотя понятно, что эти машины совершенно другие, то есть те же Toyota или BMW, которые едут из Китая, они совершенно другие по комплектации, чем эта BMW приехала бы из Германии. Но все равно граждане все-таки голосуют в пользу тех машин, которые они хоть как-то примерно знают и хоть как-то понимают. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Особенно внимательно проверяйте те документы, которые вы подписываете в момент приобретения транспортного средства. Ну и если вы купили машину, и потом у вас случились какие-то технические проблемы, вы приехали в автосалон, и дилер вам отказывается чинить эту машину по гарантии, ищет какой-то миллион причин, почему он этого не должен делать, ни в коем случае не соглашайтесь с позицией дилера, не подписывайте никакие документы, которые они вам подсовывают. Если вы сами не знаете, как разрулить эту ситуацию, обязательно обратитесь к юристу, который вам поможет, особенно если это именно автоюрист, он поможет настроить отношения с автосалоном так, чтобы все-таки автомобильная компания выполнила свои обязательства, которые она, во-первых, брала перед вами по договору, во-вторых, которые прямо предусмотрены как Гражданским кодексом Российской Федерации, так и Законом о защите прав потребителей. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио, вы слушаете проект «Я водитель».
1: Эко-радио. Реклама. Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов

0: Бов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Иду ко дну. Я водитель. Водитель и закон.
1: Вы слушаете Экорадио, продолжаем проект «Я водитель». Депутаты Государственной Думы сразу во втором и в третьем чтении проголосовали за поправки к действующему законодательству, которые существенно облегчают для инспекторов ГАИ процедуру привлечения водителей к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Давайте в нашей сегодняшней программе вместе с вами постараемся разобраться, почему же представители законодательной ветви власти захотели существенно облегчить для работников ГАИ вот эту процедуру, как привлекать водителя к ответственности за управление машиной в пьяном состоянии. Пожалуйста.
2: Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие сотрудникам ГАИ процесс проверки водителей на наличие опьянения. После вступления изменений в законную силу инспекторам ГАИ больше не потребуется оформлять ряд документов. Например, отметку об отстранении водителя от управления транспортным средством и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах. До внесения изменений в России при обнаружении водителя в состоянии опьянения необходимо было составлять от 3 до 5 различных документов. Обязательным оставался протокол об отстранении от управления транспортным средством в каждом случае. Авторы поправок считают, что эта процедура избыточна и требует упрощения. Об этом сообщает Газета.ру.
1: Давайте постараемся разобраться, что же там меняется. Во-первых,

Во-первых, напомним, что в последнее время существенным образом развиваются разные всякие возможности, как можно было бы привлекать водителей к административной ответственности за разного рода административные правонарушения в максимально быстром, а желательно даже поточном режиме. Мы с вами видим, как существенно дорабатываются камеры фото- и видеофиксации, которые располагаются в штатном виде на дорогах, а также мобильные комплексы фото- и видеофиксации. Они, во-первых, могут обрабатывать гораздо большее количество транспортных средств, во-вторых, они могут проверять все большее и большее количество правонарушений и, соответственно, направлять материалы для дальнейшего привлечения водителя к административной ответственности. Мы с вами прекрасно понимаем, почему так происходит, потому что, конечно, в первую очередь увеличение количества кинокамер и обучение дополнительно этих кинокамер, чтобы они могли привлекать все за большее и большее количество составов, ведет к тому, что все большее и большее количество административных штрафов выносится, водители их платят, и, соответственно, отчисления, в том числе в бюджеты, да и концессионерам, то есть тем, кто устанавливает эти камеры на дорогах, мы видим с вами по официальной статистике, что эти поступления ежегодно растут. Напомним, что официальную статистику нам здесь предоставляют государственные органы, в том числе Министерство внутренних дел Российской Федерации. Теперь, что касается управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В первую очередь, хотим дать важный дисклеймер, что мы, конечно же, ни в коем случае никаким образом не потворствуем, не одобряем управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще раз напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, как правилами дорожного движения, так и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в Российской Федерации запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В Российской Федерации не предусмотрено никакое минимальное количество алкоголя, которое как будто бы может принять водитель, и после которого он как будто бы мог бы ехать за рулем. У нас установлена лишь только погрешность, которая как будто должна давать лишь компенсацию прибору учета при снятии проверки вот этих показаний. То есть нет никакого минимального количества алкоголя, которое может употреблять водитель перед тем, как он садится за руль. Это очень важные пояснения, которые хотелось бы сделать, прежде чем мы продолжим обсуждение. Но важно напомнить, что даже лицо, которое привлекается к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, оно имеет соответствующие законные права, которые предоставлены этому лицу в соответствии с действующим законодательством. И его вот эти законные права, законные интересы, безусловно, должны соблюдаться. Мы с вами прекрасно понимаем, что в силу особенностей этого административного состава, конечно, нельзя поручить проверку, ну пока еще, проверку на состояние опьянения кинокамерам, поэтому в основном выявление идет только с помощью сотрудников ГАИ. Но очень часто, и мы с вами об этом говорим в наших программах, бывают такие ситуации, когда особенно юридически подкованные граждане, которых сотрудники ГАИ пытаются привлечь к административной ответственности по данному составу, они используют свои знания или там вызывают на место юриста, и сотрудника ГАИ просто закидывают огромным количеством разных процессуальных документов, разных ходатайств, и сотрудникам ГАИ, дабы соблюсти вот эту процедуру, им необходимо, во-первых, самим составлять много документов, а во-вторых, во многих случаях приходится отписываться от тех процессуальных документов, которые дают лица, привлекаемые к административной ответственности. Еще раз хочется повторить, что даже по этому составу важно соблюсти права человека, которого привлекают к административной ответственности. Но вместе с тем мы понимаем, что Государственная Дума, голосуя вот за эти поправки, конечно, дает возможность сотрудникам ГАИ убыстрить процесс и сделать привлечение к административной ответственности по этому административному составу, ну, как можно быстрее, а желательно бы как-то вот в поточном режиме. При этом здесь еще стоит отметить, что очень часто на практике бывают такие ситуации, когда водителя ловят, так сказать, после вчерашнего. И водитель, понимая, что каждое
следующая минута уменьшает шансы того, что на медицинской экспертизе, на медицинском освидетельствовании будут найдены в достаточном количестве следы употребления алкогольных напитков вчера, он вот начинает затягивать процесс, и, как кажется аналитикам,

а депутаты тоже, вот, понимая эту ситуацию, стараются для сотрудников ГАИ максимально облегчить процесс, чтобы они составляли как можно меньшее количество процессуальных документов и побыстрее бы отправляли водителя на медицинское освидетельствование. Здесь еще важно еще раз напомнить нашим слушателям, нашим автомобилистам, что ту проверку, которую проводят сотрудники ГАИ на месте с помощью алкотестера, если водитель с этими показаниями алкотестера не согласен, эти показания не могут сами по себе быть конечной остановкой, конечным доказательством по привлечению водителей к административной ответственности. Водитель может не согласиться с проверкой алкотестера, с показаниями алкотестера, и в этом случае сотрудник ГАИ обязан отправить водителя на медицинское освидетельствование. Более того, водитель может вообще на месте не дуть ни в какой алкотестер, но это опять-таки повлечет, скорее всего, отправление на медицинское освидетельствование, но если водитель отказывается на месте дуть в алкотестер, это само по себе не является основанием к тому, чтобы водителя привлечь к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Если, конечно, водитель правильно и четко и грамотно заявит, что дуть он на месте не хочет, но он не отказывается от поездки к врачу для прохождения обычного медицинского освидетельствования. Это тоже стоит помнить. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио. Вы слушаете проект «Я водитель».

0: Суббота.
1: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
0: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, тревел-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30. Ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую пятницу в 17:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя.

0: Я водитель. Автоновости.
1: Вы слушаете Экорадио, продолжаем проект «Я водитель», и Ассоциация российских автомобильных дилеров просит, чтобы российские власти существенным образом доработали электронный паспорт транспортного средства. В частности, чтобы в этом паспорте в обязательном порядке появилась бы отметка о пробеге автомобиля. Давайте вместе с вами постараемся разобраться, насколько вот такое предложение могло бы быть полезно для обычного автомобилиста, особенно того, кто продает или покупает автомобиль с рук. Ну и, конечно же, постараемся разобраться с учетом известной нам репутации автомобильных дилеров, почему вот именно сейчас именно они столь настойчиво требуют, чтобы в паспорте транспортного средства появилась бы специальная графа о пробеге автомобиля. Пожалуйста.
2: В России предложили ввести ответственность за корректировку показания одометра у машин. С такой инициативой выступил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Господин Подщеколдин заявил, цитата, «Сегодня уже есть электронный паспорт автомобиля, электронный ПТС. В нем указывается марка, модель, страна производства, мощность двигателя, ВИН-номер. Но там нет, например, пробега. В нем нет ограничения на строки, строка «пробег» должна быть в электронном ПТС». Строка о том, что была машина в ДТП или нет, тоже должна быть в электронном ПТС. Строка о том, что арестована машина или находится в залоге, в кредите, должна быть в ПТС. Сегодня этого всего нет. Более того, мы готовы даже, чтобы там была строка о сервисном обслуживании. Раз этого нет, то не получится фиксировать пробег. Мы не можем назначить ответственность за скрутку одометра, не создав механизма для регистрации пробега. Еще одна история – указание цены автомобиля. Это как раз государству надо, чтобы фиксировалось, за сколько машинам продаются, сколько они теряют в цене. И все это в едином окне в электронном паспорте. В ПТС должно быть записано, где и когда она была утилизирована, а не выброшена куда-то. Получается некий ЗАГС с фиксацией всех явлений от рождения до смерти автомобиля. Тогда не будут нужны всякие сервисы, за которые нужно платить. Вы зашли в госуслуги, напечатали «Я покупаю такой-то автомобиль», а там всплывает все про него. Где он обслуживался, сколько раз бился, сколько раз был арестован. Поэтому, когда создадут этот электронный паспорт, будет трудно скрутить пробег. Тогда уже можно создавать механизм ответственности. В административной части штраф за первую скрутку. Потому что я думаю, что он...

0: Жать тоже сразу, наверное, не надо, а второй раз, если повторится такое, это уже до 5 лет. Это мошенничество на самом деле достаточно крупных размеров. Потому что даже дешевая машина, например, Hyundai Sonata, может стоить после такси на 1 000 000 рублей дороже или дешевле, если у автомобиля скручен пробег. Вы спросите, а что, раньше не было такого? На самом деле уже даже есть документ. Но все это добровольно, а нужно, чтобы было обязательно. Конец цитаты. Об этом сообщают Automail.ru и Российская газета.
1: Давайте постараемся разобраться. Сложно вам было справляться вот с такой лексикой господина Подщеколдина, но тем не менее вы справились. Давайте теперь постараемся разобраться вот во всех его предложениях. Во-первых, мы очень благодарны господину Подщеколдину, что хотя бы за первое нарушение он предлагает лишь только привлекать к административной ответственности, а не сразу сажать лет так на 10-20. Если говорить серьезно, то, конечно, ответственность, в том числе уголовная, за скручивание пробега предусматривается в разных странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, во многих других странах Европейского Союза. Но справедливости ради хочется отметить. Конечно, вот эта ответственность некоторым образом помогает бороться со скручиванием пробега, но, тем не менее, те, особенно специалисты, которые занимаются привозом машин, в том числе по параллельному импорту из западных стран, не дадут мне соврать, что полностью побороть скручивание пробега в западных странах даже путем введения уголовной ответственности на сегодняшний момент не получается. И в некоторых случаях даже из Германии приходят машины, у которых, к сожалению, скручен пробег. Ну и из Соединенных Штатов Америки тоже такие машины на рынке иногда появляются. Теперь, что касается непосредственных предложений господина Подщеколдина. Конечно, для обычного автомобилиста эти предложения являются крайне удобными. Например, гражданин хочет купить какую-нибудь машину с рук на вторичном рынке, он заходит в госуслуги, как предлагает господин Подщеколдин, набирает в госуслугах «я хочу купить вот такой-то автомобиль», и ему выходит вся информация. Но мы вместе с вами понимаем, что когда в одном месте, в какой-то единой базе будет концентрироваться вот такой огромный объем информации про машины, то это, конечно, база станет лакомым куском, лакомой добычей для многочисленных мошенников, которые будут пытаться из этой базы получить информацию, чтобы использовать ее в мошеннических целях. Помимо этого, также стоит обратить внимание, почему именно российские автомобильные дилеры просят доработать паспорт транспортного средства, внести туда информацию о пробеге и желательно о тех сервисных центрах, где проходило сервисное обслуживание транспортного средства. В последнее время официальная статистика гласит о том, что все большее и большее количество автолюбителей отправляются обслуживать свои машины не в салоны официальных дилеров, а отправляются обслуживать их в обычные автомастерские, а в некоторых случаях даже в так называемые гаражные кооперативы. Естественно, у дилеров есть определенная просадка с обслуживанием автомобилей, потому что к ним люди не едут, ну или там не всегда едут, потому что цены там достаточно высокие, и люди ищут где бы подешевле. И, конечно, это очень сильно беспокоит профильную ассоциацию. Они бы хотели сделать как-то так, чтобы, по крайней мере, те водители, которые в будущем рассчитывают продать машину и будут понимать, что если вот этой всей информации в карточке машины не будет о том, где она обслуживалась, какой там пробег, эту машину было бы сложнее продать. И это, по мысли дилеров, хоть как-то подтолкнет граждан, чтобы они не ехали в гаражные кооперативы, а ехали бы в официальные салоны, которые, конечно же, в случае реализации этой идеи на практике, вот только они будут иметь право заходить в эту базу, вносить туда информацию о той компании, которая обслуживала автомобиль, и о том пробеге, который был во время сервисного обслуживания зафиксирован на данном транспортном средстве. Конечно, другой вопрос возникает, насколько чисты сотрудники всех вот этих сервисных компаний, а не может ли сложиться такая ситуация, при которой как-то там будет налажен какой-то бизнес, при котором в базу будет носиться, скажем так, не тот пробег, который есть на самом деле, но мы это лишь только предполагаем. Это достаточно большая тема для разговора. К сожалению, сегодня из-за того, что у нас не так много эфирного времени, мы не можем ее в полном объеме обсудить. Но мы понимаем тот тренд, тот посыл, который нам дает Ассоциация автомобильных дилеров. Я думаю, что дальше эта инициатива будет обсуждаться.

обсуждается различными участниками делового оборота, в том числе властями, и у нас с вами еще представится эфирная возможность, чтобы более детально об этом поговорить и взвесить на наших с вами информационных весах, насколько для нас важно или все-таки получить

0: Маяк Радио. Эту программу подготовили и провели Вадим и Аня Ширяевы. До новых встреч на Эко Радио, и мы с вами будем встречаться уже в ближайшее воскресенье ровно в 18 часов в проекте «Эко. Итоги», где будем подводить информационные итоги уходящей недели.
1: Эко Радио. Реклама.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в «Аками Тагил». Яркие и динамичные «Хавейл», технологичные «Амода», надежные «Белджи» и интеллектуальные «Джейку» с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
5: Реклама «ОО Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

drums. Экро. Радио.

0: 18 часов на Среднем Урале. Всем добрый вечер.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В апреле 2026 года индекс потребительских цен на Среднем Урале составил 99,92% по сравнению с мартом, сообщает Свердловскстат. На бумаге это означает, что в целом цены в регионе практически не изменились. Существенно подешевели многие овощи и фрукты, поездки за рубеж, но подорожали железнодорожные билеты и лекарственные препараты. Качканарский дом детского творчества провел первенство по фиджитал-футболу среди ветеранов боевых действий. Мероприятие стало первым в истории округа, где сошлись в одном турнире виртуальный и реальный спорт. Участники выступали единой командой, ветераны разных поколений и молодежь. По результатам первенства второе место заняла команда «Спутник». Победителем турнира стала команда «Центр ветеранов боевых действий». 62-летняя свердловчанка думала, что страдает от аллергии на цветы, но диагноз оказался куда хуже. У оказавшейся в крайне тяжелом состоянии пациентки обнаружили редкую патологию – гипотиреоидную кому. Почти месяц она провела на ИВЛ и перенесла несколько сложных медицинских вмешательств. За это время врачи полностью купировали отеки и восстановили основные функции организма. Словенский музыкант Роберт Готтер побил мировой рекорд по продолжительности непрерывной игры на аккордеоне, играв 81 час. Теперь его достижения должны внести в книгу рекордов Гиннесса. Музыкант начал игру в среду, для него оборудовали специальный шатер от непогоды и утеплили его газовыми горелками. Предыдущий рекорд Гиннесса по непрерывной игре на аккордеоне принадлежал гражданке Франции, игравшей более 80 часов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.

сосла на поезд. Скидящих средств и вылечит мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И знаешь, снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Елка с новинкой проще напоминает нам, нужно вовремя отпускать ситуацию, не загоняться и плыть по течению. И я думаю, теплым, почти летним майским вечером последовать такому совету не так уж и сложно. Особенно, если у тебя за спиной с собой есть спрей от комаров. Лучший парфюм на ближайшие несколько месяцев. А в дополнение к этому прекрасному пейзажу лучшие хиты на Эко-радио. В этом часе зажжем с группой Feist of Family не лето, Марии Крамбрери и не только, а прямо сейчас тающая как пламбир нежность. Shows, Cup Sport, Only You.

0: Это радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «Бумпарк.ру».
5: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Аками Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
7: Реклама ООО «Тагилавто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года, указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Вместе с коллабом Иман Бек, Good Boys сказали goodbye проблемам и плохому настроению и продолжаем наш вечерний рейв на Эко-радио. В середине часа нас ждет новый выпуск «Нескучной истории». Саша Марина расскажет нам о старейшей улице Нижнего Тагила. До этого Мари Крамбрери подарит нам немного релакса с треком «Иначе это все зря». До нее поищем путь к

0: Любви с группой One T. А прямо сейчас погружаемся в романтику вместе с Ваней Дмитриенко и Аней Пересильд. Силуэт.
1: Экро радио.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: Посвятим эту неделю старейшей улице нашего города – проспекту Ленина. Можно сказать, что эта улица появилась вместе с Нижним Тагилом. Первоначально ее функцией была связь между металлургическими заводами Демидовых. Улицей официально она стала в 1720-х годах, когда начали строиться первые жилые дома. Тогда она получила и первое имя – Ягодная. Улица брала свое начало от Нижнетагильской заводской конторы. Первое здание было построено по распоряжению Никиты Акинфеевича Демидова в начале 60-х годов 18 века. В 1830-х под руководством крепостного архитектора был выстроен архитектурный ансамбль Нижнетагильского завода управления, здание которого и сейчас украшают проспект Ленина. Напротив находилась предзаводская площадь, которая была центром Нижнетагильского заводского поселка. Архитектурный ансамбль этой площади окончательно сформировался в середине 19 века и помимо комплекса завода управления включал в себя входа Иерусалимский собор и памятник Демидову, установленный в 1852 году. К сожалению, ни храм, ни монумент до нынешних дней не сохранились. О том, какие здания расположены на проспекте Ленина, узнаем уже завтра в это же время на Эко-радио.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний отдел, 2026 год.
2: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама ООО «Тагилавто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета ТС.
5: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успейте записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов Алмаз. Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Нежная работа не лето, добрая лунная украсила плейлист Эко-радио. Сейчас, когда дни стали длиннее, а ночи короче, романтичных прогулок под луной категорически не хватает. Зато у нас есть яркое солнышко и теплые вечера. На часах 18:41, 18 мая на календаре, и по традиции расскажу вам интересные факты про это число. В иудейской нумерологии число 18 соответствует слову «хай», что переводится как «жизнь». По этой причине денежные пожертвования и подарки часто делают суммами, кратными 18. А в Китае число 18 считается удачным. Его произношение на китайском созвучно с фразами «определенно разбогатеть» и «обязательно разбогатеть». Ну и не забываем, в России, как и в многих других странах, совершеннолетие наступает именно 18 лет. Так пусть сегодняшний вечер принесет вам легкость, как 18, и много-много удачи и богатства. А мы продолжаем наш рейв на Эко-радио. Ненадолго вернемся в 2005-й. Айо, is it love?
1: Эко-радио.

0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.
3: О том, что не купишь за деньги – но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: На Среднем Урале 19 часов. Всем добрый вечер.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Большой спортивный праздник прошел 17 мая в Нижнем Тагиле. Это легкоатлетический забег «Дай-5», организованный компанией «Евраз». Проверить свою силу и выносливость в 30-градусную жару решились 1700 участников. Сотни тагильчан и гостей города присоединились к активностям от организаторов. Уже в 12-й раз по центральным улицам города бежали взрослые и дети, профессиональные спортсмены и тагильчане с особенностями здоровья. Всех объединил спорт, здоровый образ жизни и вера в себя. Дети преодолевали 1 километр, взрослые 5 или 10 километров. При регистрации участники вносили благотворительный взнос. Собранные средства вложат в развитие тагильского садика номер 105 для детей с ограниченными возможностями и коррекционной школы в Качканаре. В Свердловской области расширили перечень дорог, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». К плану ремонта добавили еще 11 объектов. Теперь в этом плане 60 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью более 230 километров. Среди доп. Объектов 5-километровый участок Сысерть-Часовая. Ремонт перенесен с 2027 на этот год. Трасса будет полностью обновлена. 15 километров дороги Каменск-Уральский и Клевакинская. На трассе Первоуральск-Шаля вместо 8 километров отремонтируют 25. Городам Свердловской области выделили почти 2 миллиарда рублей на расселение жителей из аварийных домов. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства региона, сообщили в департаменте информполитики губернатора. Новое жилье в 2026 году должны получить 893 жителя региона. Финансирование увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Также губернатор Денис Паслер продлил действие областной адресной программы расселения аварийного жилья до 2029 года и расширил ее. В апреле этого года индекс потребительских цен на Среднем Урале составил 99,92% по сравнению с мартом, сообщает Свердловскстат. На бумаге это означает, что в целом цены в регионе практически не изменились. Существенно подешевели многие овощи и фрукты, поездки за рубеж, но подорожали железнодорожные билеты и лекарственные препараты. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода завтра на небе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.

0: Новинка с нежностью ягодного вкуса. Группа «Моя Мишель» — «Малиновая луна». Совсем скоро будем лакомиться свежим урожаем малины и других ягод. А пока радовать свежестью и спелостью нас будет плейлист «Экорадио». В этом часе услышим группу «Айла», «Зиверт», «Мону» и других ваших любимых исполнителей. Прямо сейчас вверх вечерняя романтика от коллаба «Regard», «Тайна», «Piece of Me».
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
5: Сынок, да сколько можно?
4: Много!
5: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31Б. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

модный поп от Артика и Асти погрузил нас ненадолго в клубную атмосферу. В такие теплые, знойные вечера обостряется желание движа и веселья. И Эко-радио может с этим помочь. Ведь у нас самая классная музыка и интересные передачи. Совсем скоро в эфире Digest News узнаем все самые свежие и интересные новости со всех уголков нашей планеты. А пока продолжаем зажигать. На очереди The Weeknd. Save your tears.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди

0: автовладельцев. Витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения? Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды безошибочно определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Кит Зиверт «Гудбай» сейчас прозвучал очень в тему, ведь на часах 19:41, и на сегодня настало время прощаться. Но я, Маша Максимова, буду ждать вас, друзья, завтра в 10 часов утра на любимом Эко-радио, чтобы продолжить наш яркий и крутой рейв. Сейчас же оставляю вас в компании ваших любимых хитов нон-стоп. Диджей Робин Шульц уже готов погрузить вас в 2016 с трегом «Shed a Light». Экран.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дети 360. Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети 360. О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио.
3: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Экорадио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй экорадио.ру.
4: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
5: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.

0: Экорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Большой спортивный праздник прошел 17 мая в Нижнем Тагиле. Это легкоатлетический забег «Дай-5», организованный компанией «Евраз». Проверить свою силу и выносливость в 30-градусную жару решились 1700 участников. Сотни тагильчан и гостей города присоединились к активностям от организаторов. Уже в 12-й раз по центральным улицам города бежали взрослые и дети, профессиональные спортсмены и тагильчане с особенностями здоровья. Всех объединил спорт, здоровый образ жизни и вера в себя. Дети преодолевали 1 километр, взрослые 5 или 10 километров. При регистрации участники вносили благотворительный взнос. Собранные средства вложат в развитие тагильского садика номер 105 для детей с ограниченными возможностями и коррекционной школы в Качканаре. В Свердловской области расширили перечень дорог, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». К плану ремонта добавили еще 11 объектов. Теперь в этом плане 60 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью более 230 километров. Среди доп. Объектов 5-километровый участок Сесерт-Часовая. Ремонт перенесен с 2027 на этот год. Трасса будет полностью обновлена. 15 километров дороги Каменск-Уральский и Клевакинская. На трассе Первоуральск-Шаля вместо 8 километров отремонтируют 25. Городам Свердловской области выделили почти 2 миллиарда рублей на расселение жителей из аварийных домов. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства региона, сообщили в департаменте информполитики губернатора. Новое жилье в 2026 году должны получить 893 жителя региона. Финансирование увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Также губернатор Денис Паслер продлил действие областной адресной программы расселения аварийного жилья до 2029 года и расширил ее. В апреле этого года индекс потребительских цен на Среднем Урале составил 99,92% по сравнению с мартом, сообщает Свердловскстат. На бумаге это означает, что в целом цены в регионе практически не изменились. Существенно подешевели многие овощи и фрукты, поездки за рубеж, но подорожали железнодорожные билеты и лекарственные препараты. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 мая на Среднем Урале ожидается переменная облачность, к вечеру возможны осадки. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 22 до 30 градусов тепла.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

arms. Экро. Радио.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет проникает.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Into your heart like that.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.